0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 26. На севере района пасмурно, в удачном Майхале плюс 2, дождь со снегом. В алмазной столице пасмурно, плюс 25, дождь исключен.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: забыл закрыть глаза. Санта-Клаус не помог мне, чтоб тебя нашел я сам.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

0: Мирном. 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 26. На севере района пасмурно, в удачном Айхале плюс 2, дождь со снегом. В алмазной столице пасмурно, плюс 25, дождь исключен.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и самое главное – постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. В этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Итак, в эту субботу, 23 мая, в удачном на ледовой арене «Снежинка» пройдет турнир по хоккею с шайбой на Кубок города. Соревнования посвящены Году единства народов России. В 10:30 начнутся игры, а в полдень – торжественное открытие. Приходите болеть за хоккеистов, заряжаться энергией и единством. В Мирном в этот же день прощается сезоном ледовая арена Дворца спорта «Кимберлит». Успейте покататься на коньках в последний раз. Захватите хорошее настроение и предварительно запишитесь в приложении «Единая карта клиента». Для любителей интеллектуального досуга – турнир по шахматам и нардам в Байкале. ДК «Северное сияние» ждет взрослых и детей 23 мая в 18 часов. Проверьте, кто здесь главный стратег. А в воскресенье 24 мая Мирный выходит на площадь Ленина. В 2 часа дня начнется городской праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Гостей ждут славянские традиции, мастер-класс, ярмарка и большой концерт с участием ансамбля «Вечерка». Будет душевно, звонко и по-весеннему тепло. Добавим события на ближайший месяц. Чернышевская ГЭС начала водосбросы, которые продлятся целый месяц. Это редкая возможность увидеть, как огромные объемы воды движутся сверху вниз. Полюбоваться мощью стихии можно с моста рядом с ГЭС в поселке Чернышевский. Зрелище завораживающее. Не пропустите. У меня на этом все. Отличных выходных.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? В Мирном открылся музей алмаза. Наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: В Мирном. 11 часов.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04, 8-411-37-39-222, добавочный 740-04, или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Народный актив в Мирнинском районе. Айхал просит каток, дороги и новые дворы. Призеры инженерной олимпиады получили денежные сертификаты от Союза машиностроителей России. Более 100 мирнинских студентов прошли курсы обучения с перспективой трудоустройства в Алроса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Управление ветеринарии Мирнинского района информирует об обязательной регистрации собак. Уклонение от регистрации влечет наложение административного штрафа. Подробнее по адресу: город Мирный, улица Амосова, 16, или по телефону 8-411-36-479-95. 8-411-36-479-95. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 26. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 2, дождь со снегом. В Алмазной столице пасмурно, плюс 25, дождь исключен.

поет коллектив Нижненско-Нюрбинского ГОКа.

0: активах культурно-спортивного комплекса. Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тонбирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клинический бюджет. Сыл. Тосуню. Субъект.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Народный актив в Мирнинском районе. Айхал просит каток, дороги и новые дворы. Призеры инженерной олимпиады получили денежные сертификаты от Союза машиностроителей России. Более 100 мирнинских студентов прошли курсы обучения с перспективой трудоустройства в Алроса. Далее подробности. В Айхале хотят построить круглогодичный крытый каток. Это одна из трех стратегических заявок поселка в программу «Народный актив». Кроме этого, администрация намерена модернизировать придомовые территории и заасфальтировать дороги. Планы на будущее айхальцы обсудили с главой Мирнинского района Александром Басыровым, который на этой неделе работает в северных населенных пунктах. И, конечно, подвели пятилетние итоги реализации народной программы. Айхальцы больше не мерзнут в ожидании транспорта. Для них установили теплые остановки. Детскую школу искусств и библиотеку отремонтировали. Привезли в поселок 11 врачей и 20 педагогов. Также за счет средств Алроса и района в Айхале утеплили сети в 35 многоквартирных домах. Установили 8 детских площадок. Построили парк здоровья и этнографический комплекс «Дружба народов». Сегодня жители могут участвовать в формировании новой программы народного актива. Далее. 20 старшеклассников Мирнинского политеха впервые решали задачи инженерной олимпиады «Звезда». 5 из них стали финалистами и получили сертификаты. Конкурс прошел в 2 этапа. Ребята выполняли задания по машиностроению и авиационной технике. Ежегодно за победу в многопрофильной олимпиаде борются десятки тысяч юных умов России. Финалисты получили денежные сертификаты от «Алроса» и Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Еще одна новость. Более 100 мирнинских студентов приблизились к востребованным в регионе профессиям. В течение 3 месяцев они посещали различные образовательные курсы от Корпуниверситета Алроса. Завершающим стало направление «Транспорт». Преподаватель университета рассказал о перевозке опасных грузов, востребованности водителей и познакомил студентов с современными транспортными технологиями, применяемыми в компании. Ранее студенты узнали больше об обогащении полезных ископаемых и горной добычи, оценили перспективы трудоустройства в этой сфере. Полученные знания могут стать фундаментом карьеры в Алроса. Курсы организовали корпоративный университет, а также Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз-Дор-Транс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04, 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04, или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность. Температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 26. На севере района пасмурно. В Удачном Майхале плюс 2. Дождь со снегом. В Алмазной столице пасмурно плюс 25. Дождь исключен.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
5: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий Евтодий, за пультом звукорежиссера Наталья Соколова, и за картинку у нас сегодня отвечает Василий Заболоцкий. Говорим сегодня о фестивале креативных индустрий «Лисфест», который откроется в Мирном 30 мая, о том, чем привлечет своих посетителей этот фестиваль, собственно, кто будет участвовать в этом фестивале, и есть ли еще вариант вам самим заявиться там как участник, ну или просто как уже зритель. Об этом не только мы поговорим с нашими гостями, а именно директором Центра развития предпринимательских технологий, чуть не сказал, директором Центра развития предпринимательских и общественных инициатив Юлия Добровольская у нас в гостях. Юлия, рад тебя видеть. Здравствуй.
6: Здравствуй, Гриш.
5: Наталья Иванова, предприниматель, основательница этнолавки «Лапы» и участница, ну, в том числе, наверное, все-таки соорганизатор этого фестиваля. Наталья, также рад видеть в нашей студии. Здравствуй.
7: Я тоже рада. Добрый день.
5: Итак, 30 мая открывается впервые в Мирном фестиваль креативных направлений. «Лисфест». Почему такое название?
6: Тут несколько, можно сказать, смыслов в это вложено. «Лис», если первые буквы брать, «люди», «идеи», «смыслы». В чем тут еще такая, да, смысл? Вообще лиса очень много у нас в Алмазном крае ассоциируется с лисой. Первые вот спутники алмазов были найдены в Лисьей норе. Ну и также на нашем фестивале можно, как в Лисьей норе, найти что-то уникальное, индивидуальное, можно так сказать. Вот. Так что вот на нашем фестивале это заложено в концепции.
5: Хорошо. Теперь, собственно, по креативным индустриям. Потому что... А что, собственно, такое креативные индустрии? Кого вы позвали, кого вы ждете на фестивале?
6: Вообще креативные индустрии – это сферы экономики, в которых сочетается интеллектуальный труд человека, плюс экономика обязательно и обязательно творчество. То есть вот это сочетание дает уникальный продукт, как раз креативный продукт. И вот мы как раз на фестивале собираем таких креативных предпринимателей. Они на разных стадиях развития, может, кто-то только начинает, да, переходить от творчества к экономике. Ведь много тех, кто дома что-то там творит, да, можно так сказать, но, например, не продает. Да, то есть он готов часто выставлять это, да, участвовать в различных выставках, но к экономике не переходит. А нам важно вот этот переход зафиксировать, потому что именно тогда вот это вот все дает большой эффект, что ли, да. Вот. И как раз на кто будет у нас на фестивале? Это фотографы, видеографы, это различные по тату направлениям, например, креативщики, это наши мастера ручной работы, тот, кто печатает на 3D-принтере, да, какие-то уже заказы осуществляет, дизайнеры. Все это вот у нас сочетается. Стилисты. Мы хотим как раз собрать этих предпринимателей, вот это креативное сообщество, да, помочь им развиваться, чтобы жители, которые посетят этот фестиваль, они смогли вдохновиться. То есть это понимание приходит того, что ты тоже можешь. Почему бы нет? Да, попробуй, смотри, у них получилось. И им это тоже дает развитие. Вот хотели бы это все заложить в фестивале, это все есть.
5: Правильно ли я услышал, то есть здесь речь идет именно о тех товарищах, вот как Наталья, которые уже занимаются предпринимательской деятельностью, то есть, по сути, вывели свое хобби или свое направление работы, творческое, креативное, именно в такую коммерческую, по сути, составляющую?
6: Да, в основном большинство из них уже на коммерческой основе оказывают различные услуги, либо производят товары. Есть те, кто на начальном этапе. Вот, и мы им помогаем дальше продвигаться. Ну, в качестве самозанятого, например, он работает, да, какие-то там индивидуальные заказы делает, и все.
5: Угу. Вот. Хорошо. А кто в команде сейчас организаторов фестиваля? То есть, Наталья, я так понимаю, то, что как раз ты в команде именно соорганизаторов, или у тебя задача чисто вот быть участником и представлять свое направление?
7: Я думаю, что в моем случае я являюсь как участник в первую очередь и немножко, соорганизатор, потому что мы делимся идеями. В любом случае, кто был на таких фестивалях, всегда понимает, о чем идет речь. Мы были с Юлией Михайловной на таких подобных фестивалях. Да. Очень хотелось бы, конечно, чтобы этот первый наш раз получился не первый комом. Да? Хотелось бы, чтобы это все-таки получилось гораздо лучше, интереснее, и люди заинтересовались. И не только сами мастера, но и вообще в целом все, кто бы хотел посмотреть внутренность такого мероприятия. Потому как мы заявляем об этом не просто. Мы понимаем, что нынешняя экономика требует таких взаимодействий, а это именно взаимодействие, где мы можем повстречать своих будущих партнеров, мы можем найти новые какие-то для себя точки оттолкновения, потому как, посмотрев на такое мероприятие, изнутри можно понять, чем оно дышит и что это такое. И 30 мая будет уникальная возможность всем узнать и посмотреть, потому как мы это еще и приурачиваем ко Дню предпринимателя 26 мая, который обычно традиционно проходит в рамках республиканского...
6: Нет, да? Это День российского предпринимательства, 26 мая празднуется ежегодно.
5: Отлично. Хорошо, коль уж мы заговорили об этом. Именно мероприятие, оно ближе к чему? Ближе к, скажем так, отраслевой конференции или ближе все-таки к ярмарке, куда вы зовете покупателей, чтобы будущих потенциальных, чтобы те могли познакомиться с творчеством или с продуктом ту или иную креативной индустрии?
6: Да, поняла. Смотрите, маркет все равно предусмотрен. То есть в течение времени там с 13 до 17 будет работать мини-такой маркет, да, можно так сказать. Но в том числе, кроме мастеров ручной работы, там будут как раз креативщики, которые представят свои труды, можно сказать, да, интеллектуальный свой этот продукт креативный. К ним можно подойти, спросить, как у него это получилось, там, что, какие трудности, да, с чем он сталкивается. То есть можно напрямую с ним побеседовать как раз про его креативный продукт. То есть кроме того, что ты можешь там его услуги, например, записаться там на его услуги там дальнейшие, да, либо там купить какой-то товар у мастера, вот еще и вот это предусмотрено.
5: Ну хорошо, давайте теперь пройдемся еще раз, все-таки уже поподробнее по программе самой. Чем будете привлекать, чем будете удивлять и участников форума, и гостей форума, то есть что по программе? И у меня вот здесь есть макет этой программы, но я, насколько понимаю, все равно вот сейчас вот задолго до организации, уже проведение самого фестиваля, там много чего может поменяться и так далее и тому подобное. Что уже точно утверждено, что уже точно можно анонсировать?
6: Ага. У нас предусмотрено несколько зон. Вот это самое главное, то, как отражает как раз концепцию. У нас будет лист-сцена, на которой пройдет открытие фестиваля. И дан старт конкурса. У нас будет конкурс лайков, да, нужно будет собрать сердечки. То есть ты посетил фестиваль, опубликовал у себя в соцсетях ВКонтакте, это важно, да, и дальше набираешь лайки в течение работы фестиваля. В конце, на закрытии в 17:00, мы подведем итоги и первым трем по рейтингу выдадим призы. Вот. Потом, что еще будет? Сразу после открытия у нас будет дефиле. Дефиле от местных брендов. Как раз вот у нас Наталья участвует в этом дефиле, да, как такой организатор дефиле. И Наталья про дефиле расскажет, да. И у нас есть несколько брендов. Вот есть бренд Kitsch. Да, ребята, это семейная пара, которые основали этот бренд. Они хотели бы презентовать его там, как раз на фестивале во время дефиле. И также у нас запланировано...
5: То есть это новый свежий бренд, внезапно возникший.
6: Да,
5: я о нем ничего
6: не
5: слышал, по крайней мере.
6: Да, вот как раз я думаю, что в статусах, может быть, люди уже видели, это свитшоты со сменными карманами, когда можно отстегивать вот эту картинку, да, так называемую, на базовом этом бомбере. Вот. И далее у нас еще запланирована программа преображения. Тоже классная программа, это программа партнерства. Как раз у нас магазин партнерится с визажистом и с фотографом. Они будут преображать трех жителей нашего района.
5: Ну, я так понимаю, девушек все же.
6: Это не модельные, мы уже проговорили с ними, не модельные внешности, это жители различного возраста, различной фигуры, то, чтобы, приблизить, да, к нашим реалиям. То есть такой был запрос основной. по программе. И в конце, как раз при закрытии, они представят, что у них получилось в 17.00. Тоже так же в этой зоне. Также у нас будет работать Лисья нора. Это зона основная, как раз где будет маркет, где будет вот эта выставка, ярмарка. И будут представлены вот эти креативщики. У каждого что-то свое. То есть у мастера они будут составлять, да, какую-то основу нашу, уже привычный маркет в Мирном, кто осуществляет. Но и еще вот креативщики, да. Это тот же самый у нас есть фотограф, видеограф, креативщик из Ирлаха Джулу Серемеев. Он печатает на 3D-принтере, например, да, там собрал сферу в виде сферы, там, теплицу, да, то есть вот важно прийти, познакомиться с ними, может быть, что-то свое, да, у тебя есть уже какая-то идея, вот вдохновиться от них можно. Так, ну еще мастерские у нас. Да, мастерская Лиса, где будут творческие мастер-классы, будет мастер-класс по искусственному интеллекту, будет по живописи и будет тренинг, тоже был запрос, очень много у нас таких бьюти-мастеров-одиночек, именно как продвигаться, как расширяться, то есть часто они, да, где-то там на дому, хочется, чтобы они росли. И есть тоже у нас такой человек, кто уже активно это развивал и готов делиться. Вот, и Движ-поляна. Зона у нас Движ-поляны. Здесь у нас от хореографа мастер-класс, как красиво ходить, как танцевать на каблуках. Ну, больше для женщин, скорее, очевидно, да, такой запрос.
5: А я думаю, только для женщин.
6: От Анастасии Дзюба, да. И мастер-класс по игре на баяне. Вот, как ни странно, вот такой тоже у нас был запрос, ну, какой-то музыкальный инструмент. А как раз в ДШИ новый педагог пришла, активная молодая девушка. Вот она хотела бы таких людей тоже подсобрать. Вот, тренинг по публичным выступлениям у нас заявлен. Для тех людей активных, кто постоянно говорит на публику, либо кто хочет, да, вот прокачать этот навык, вот очень важно будет посетить этот мастер-класс.
5: Кто спикер?
6: Ведет. Кто спикер? Петр Юркевич у нас заявлен из корпоративного университета. Вот, и VR-зона. VR-зона – это у нас такой сюрприз, как будет работать, пока наши организаторы VR-зоны готовятся. Вот, мы пока заявили как анонс его. Посмотрим.
5: Отлично. А, Наталья, если чуть поподробнее про дефиле, из чего оно будет состоять? Потому что у нас тут есть модельеры различные, которые представляют свою одежду как раз.
7: Да, дефиле у нас будет представлено из нескольких направлений вообще, потому что мы все-таки понимаем, что у нас проект такой интересный, креативных индустрий, и тут несколько тем мы задели по поводу вот как раз коллаборации, когда сочетаются там визажист, да, магазины и, соответственно, стилист. Вот три коллаба. В нашем случае мы немножко составили по-другому и даже случайным образом стали спонсорами ребят активных, которые учатся на разных курсах нашего любимого МПТИ. Есть классная танцевальная группа Northside. Вот, мы, в общем, их оденем. Это будет их первая возможность заявить о том, что они вышли в, там, скажем, в интересный...
5: В личное поле.
7: Да, в интересном формате вышли в очень креативной форме. А форма прям мы туда подсоединили нашего художника. Там, получается, мы, то есть как заявили себя, как это на лавка, да, художник, и плюс еще они как Northside, группа танцевальная. И они же, эти ребята активные, остаются у нас в показе дефиле. То есть дефиле, как мы представляем себе, да, модный приговор, человек вышел, показал что-то и пошел дальше. Нет, мы решили пойти другим путем. Ребята будут его импровизации показывать в танце. То есть это более такая дерзкая уличная реформа, когда традиционное с нетрадиционным, то есть вот это все вместе получается, это будет для молодого поколения. Тут мы не делим на мужчин и женщин, чтобы вы понимали, Гриша. У нас будут все, и мальчики, и девочки. Естественно, мы также покажем и традиционную историю, связанную с этнолавкой. Да? Это холода и платья, которые в ближайшее время будут очень актуальны.
5: На эссе как раз.
7: Конечно, конечно. Ну и тем самым хотелось бы сказать о том, что именно так, наверное, мы покажем и раскроем тему другой нашей целевой аудитории, которая, в принципе, бы не боялась нас, как этнолавку. Да? Этнолавка позиционирует себе сувенирная продукция, какая-то традиционная одежда, хотя в нем у нас есть уже та самая компания, то есть ребята, которые вот сформировали свой бренд «Кич», также у нас есть уже в продаже нашей этнолавки. И мы раскрываем эту тему и, возможно, даже открываем поле для других, кто бы хотел что-то создает, но не знает, где это реализовать. У них есть, да, сайт, есть возможность привезти на дом, да, то есть доставка, но нет возможности где-то это выставить. И ребята пришли ко мне, и, согласовав, мы решили, что да, мы возьмем их изделие на реализацию. Таким образом, мы как бы показываем и раскрываем эту тему. Видите, какая многосторонняя получается, не просто показ, да, и не просто демонстрация, но и сопутствующие еще и раскрываем поле для художников. А, кстати, пропустила, у нас еще и визажист, стилист, парикмахер. Насчет стилиста перегнула палочку. Парикмахер, наверное, скорее всего. Стилист-парикмахер. Она будет также в нашей команде сделать прически ребятам, которые будут выступать на открытии вот как раз Нордсайда. И, в общем, будет, мне кажется, очень интересно. То есть тут будут захвачены несколько креативных индустрий, так скажем, направлений в этой индустрии. И раскрыты темы партнерства. Взаимопартнерство, где мы можем вот это все активно просто открыть всем. То есть как ребятам заинтересованным, так и, в общем, кто хотел бы это увидеть просто со стороны, как это выглядит.
5: Итак, еще раз обозначим время и место. 30 мая весь день во Дворце культуры «Алмаз» будет проходить фестиваль креативных индустрий. Тему сегодня мы раскрывали с нашими гостями, а именно Юлией Добровольской, директором Центра развития предпринимательских и общественных инициатив, Натальей Ивановой, предпринимателем, основателем этнолавки, основательницей этнолавки «Лапы». Рад был видеть в нашей студии. Что ж, еще раз удачи вам и всей команде фестиваля. Надеюсь, что... Я, к сожалению, не смогу увидеться, но надеюсь, что у вас все будет здорово и все будет классно.
6: Спасибо, всех ждем. Будьте смелее, заявляйтесь.
7: Обязательно, потому что такое впервые проводится, такой фестиваль, первый фестиваль в Мирном, это точно.
0: Гости дневного эфира. Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Народный актив в Мирнинском районе. Айхал просит каток, дороги и новые дворы. Призеры инженерной олимпиады получили денежные сертификаты от Союза машиностроителей России. Более 100 мирнинских студентов прошли курсы обучения с перспективой трудоустройства в Алроса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Управление ветеринарии Мирнинского района информирует об обязательной регистрации собак. Уклонение от регистрации влечет наложение административного штрафа. Подробнее по адресу: город Мирный, улица Амосова, 16, или по телефону 8-411-36-479-95. 8-411-36-479-95. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 26. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 2, дождь со снегом. В Алмазной столице пасмурно, плюс 25, дождь исключен.
7: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Алмазный край, Алмазный край.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Народный актив в Мирнинском районе. Айхал просит каток, дороги и новые дворы. Призеры инженерной олимпиады получили денежные сертификаты от Союза машиностроителей России. Более 100 мирнинских студентов прошли курсы обучения с перспективой трудоустройства в Алроса. Далее подробности. В Айхале хотят построить круглогодичный крытый каток. Это одна из трех стратегических заявок поселка в программу «Народный актив». Кроме этого, администрация намерена модернизировать придомовые территории и заасфальтировать дороги. Планы на будущее айхальцы обсудили с главой Мирнинского района Александром Басыровым, который на этой неделе работает в северных населенных пунктах. И, конечно, подвели пятилетние итоги реализации народной программы. Айхальцы больше не мерзнут в ожидании транспорта. Для них установили теплые остановки. Детскую школу искусств и библиотеку отремонтировали. Привезли в поселок 11 врачей и 20 педагогов. Также за счет средств Алроса и района в Айхале утеплили сети в 35 многоквартирных домах. Установили 8 детских площадок. Построили парк здоровья и этнографический комплекс «Дружба народов». Сегодня жители могут участвовать в формировании новой программы народного актива. Далее. 20 старшеклассников Мирнинского политеха впервые решали задачи инженерной олимпиады «Звезда». 5 из них стали финалистами и получили сертификаты. Конкурс прошел в 2 этапа. Ребята выполняли задания по машиностроению и авиационной технике. Ежегодно за победу в многопрофильной олимпиаде борются десятки тысяч юных умов России. Финалисты получили денежные сертификаты от «Алроса» и Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Еще одна новость. Более 100 мирнинских студентов приблизились к востребованным в регионе профессиям. В течение 3 месяцев они посещали различные образовательные курсы от Корпуниверситета Алроса. Завершающим стало направление «Транспорт». Преподаватель университета рассказал о перевозке опасных грузов, востребованности водителей и познакомил студентов с современным транспортными технологиями, применяемыми в компании. Ранее студенты узнали больше об обогащении полезных ископаемых и горной добычи, оценили перспективы трудоустройства в этой сфере. Полученные знания могут стать фундаментом карьеры в Алроса. Курсы организовали корпоративный университет, а также Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 000 рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 000. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 000 рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 26. На севере района пасмурно, в удачном Майхале плюс 2, дождь со снегом. В алмазной столице пасмурно, плюс 25, дождь исключен.
8: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
9: Всем добрый день, дорогие наши слушатели, все наши зрители. Сегодня пятница, время 13:00, а это значит, что с вами радиошоу молодых специалистов «Мир Нау». Напоминаю, что вы нас можете не только видеть, но и слушать. Вы нас можете слушать в ВКонтакте на странице «Молодежь Алроса». Там в эфире вы можете посмотреть предыдущие эфиры, если вы что-то пропустили, перемотать этот, когда он закончится, ну и просто зарядиться хорошим настроением. Сейчас с вами в студии я, Владислав Калашников, и моя великолепная соведущая Валерия Никозова.
10: Добрый день, Владислав.
9: Добрый день.
10: Спасибо большое. Всем привет, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, те, кто нас смотрит. Сегодня замечательный день, очень прекрасная теплая погода. Надеюсь, вы этому рады. И мы бы хотели именно рассказать вам о небольшой такой новости, которая у нас состоится. Смотрите, значит, 30 мая у нас стартует интеллектуальная игра Лиги Разум. Что, где, когда для молодых специалистов компании. Она пройдет на трех площадках: Айхал, Мирный и Удачный. Поэтому я приглашаю вас активно принимать участие. Собирайте свои команды молодых специалистов, заполняйте заявки и отправляйте ее на почту молодежь@alrosa.ru. И приходите, повеселитесь. Мы очень долго готовились, старались. Думаю, всем понравится.
9: Да, вы можете даже, я так думаю, прийти поддержать, поболеть за своих, за свои команды. Ну, а мы переходим к самой главной части нашего эфира. Это наши гости. Сегодня у нас в гостях замечательные девушки. Обе они у нас инженеры по охране окружающей среды. Занимаются экологией. В Алроса они работают уже давно. Встречайте наших гостей. Ирина Жиликова и Анастасия Денисова.
11: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, девушки. Как ваше настроение? Готовы?
11: Да, все отлично.
9: Среднее, что так? Погода слишком жаркая или наоборот?
11: Жарко, да.
10: Всегда есть какие-то факторы, которые на нас действуют, и мы вот по какой-то причине именно сегодня что-то вот мы не готовы, у нас не так идет.
9: Буквально месяц назад мы говорили, что так много луж, что так мокро, что так холодно. Сейчас говорю, что так жарко, что так комары летают.
10: А я вот заметила, что у нас жители нашего города, они по временам года делятся всегда на два типа. Первый тип – это люди, которые говорят, почему так холодно, когда уже лето, когда уже лето. И когда наступает лето, они говорят, ой, уже лето, неужели уже лето?
9: Да-да-да.
10: Я даже за собой это заметила.
9: Ну что ж, дорогие наши гости, расскажите, пожалуйста, как инженер может стать экологом? Почему выбор именно в этой сфере у вас?
11: Ну давайте, наверное, я начну. Я работаю немного дольше, чем, например, моя коллега Анастасия. Я закончила Новосибирский государственный технический университет по направлению энерго- и ресурсосберегающие процессы в химии, нефтехимии, биотехнологии. Ну, в общем, само направление говорит о том, что я буду учиться там на химика, работать в лаборатории. По факту мы также углубленно изучали экологию. Мне этот предмет понравился. В частности, это была не просто экология, там животный мир и так далее. Мы изучали именно промышленную экологию. Отучилась благополучно, закончила, получается, бакалавриат, ну, я по специальности. Приехала обратно домой, в родные края. Пошла также, ну, как все, процедура стандартная, устраиваться на работу, ходила во все организации наши, во все структурные подразделения компании, подавала свое резюме. Меня взяли химиком, меня взяли также экологом. И тут мне встал вопрос, хочу ли я проводить время в лаборатории, делать какие-то там анализы, да, либо я хочу выполнять расчеты экологические, технические, то есть мне сразу поняла, что нет, химия в школе, в университете она отличалась, в школе я любила, у меня были там одни пятерки, в университете было очень сложно, я подумала, что нет, все-таки расчеты мне ближе вот это все как бы цифры, там проверять, считать. Думаю, что откликнусь все-таки я на эколога. Все, так меня взяли. В экологии, так как я не профильный, как, ну, как бы не профильный предмет, да, как бы у меня был в универе, но он был достаточно долго, все равно меня отправляли на различные, получается, обучения. Вот, повышала квалификацию. И все, прекрасно разбираюсь в своей специальности. И очень рада, что поступила именно так. Угу. В своем студенчестве, в своем возрасте, сколько, 18 лет?
10: Ой, вообще.
9: Да. Очень, да, такое время, когда еще...
11: Ой, какой 18 лет? Нет, 18 лет я приняла решение, что я пойду в институт на химика, да? А во сколько закончила? 21 год.
9: 3 года, получается.
11: 21. 22. Сколько? 22? В общем, я пошла на работу.
10: Во сколько-то лет мы закончили университет? В принципе, мы можем эту дату, эти числа не озвучивать.
9: Пропустить это не обязательно, часть.
10: Да.
9: Скажи, пожалуйста, ты вот рассказываешь, что там ездила на какие-то обучения. А что это за обучения были? То есть это куда-то выездная была в другой город?
11: Да, это обучение отправляли нас от работы. Я ездила в Питер. Также приезжали к нам организаторы, то есть, ну, этого обучения, учителя, так скажем, приезжали в Мирный, в корпоративном университете проводили. Это в основном по расчетам нашим, как мы разрабатываем документацию, так и этому нас и обучали. Также программы, в которых мы работаем. Вот. То есть Питер, ну, как бы классно. Я один раз ездила, мне понравилось.
9: Нет, здорово, на самом деле. Поэтому, дорогие слушатели, зрители, смотрите, можно пойти работать в Аурос, и тебя еще куда-то отправят учиться. И это замечательно, на самом деле.
11: Это часто бывает, частая практика.
9: Просто тут надо быть самому активным и куда-то все время чем-то заниматься.
10: Ходить все время, спрашивать, отправьте меня учиться.
9: Да-да-да,
10: отправьте меня учиться. Пожалуйста, я очень сильно хочу. На самом деле это действительно работает. Что ж, мы понимаем, на кого вы учились, но сейчас нас больше всего еще интересует такой вопрос. Вы с Анастасией работаете в отделе проектирования. Чем конкретно вы занимаетесь? Что вообще такое?
11: Ну, смотрите, отдел проектирования... Это как бы, ну, подразумевает себе выполнение каких-то расчетов, да, отчеты, проекты и так далее. Наша работа начинается с того, что мы ходим, проводим инвентаризацию источников выбросов в атмосферный воздух. Мы ходим по всем структурным подразделениям компании. Также к нам недавно присоединились дочерние предприятия, на которых мы также должны появиться и проинвентаризировать площадку. Вот, то есть по итогам нашей инвентаризации, которую мы должны как бы, ну, четко провести, да, без каких-то там погрешностей, да, особых, зафиксировать все источники выброса, прийти к нам или приехать нам в наш офис, да, так скажем, да, запечатлеть все это на бумаге, отправить все исходные данные ответственным по площадкам. Исходные данные подразумевают это таблицы, в которых мы там требуем какой-то, не знаю, диаметр, да, там, воздуховодов там, и так далее, сколько краски у вас потратилось, там, да, там, как работают котельные, да, как работают дизель-генераторные там, установки в таком духе. Все, далее мы выполняем расчеты в программах, средства, получается, эколог, ну, наши программы, да. Вот. Далее мы делаем чертеж в автокаде. Нанокад сейчас у нас в данный момент, да. Вот. И разрабатываем проектную документацию согласно природоохранному законодательству. После чего вот единственный момент, что сложность возникает, даже это не то, что сложно, это даже интересно, когда ты звонишь всем ответственным по площадкам и просишь заполнить их таблички. Табличек у нас бывает очень много, ответственные возмущаются, у них есть много своей работы, много текучки там какой-то, и мы со своими таблицами вот это без конца им звоним, просим. Многие не понимают, что от них вообще требуется, а по факту там правда есть такие...
10: вопросы, на которые мы сами, бывает, затрудняемся ответить, когда нам звонят, спрашивают, вот что это за цифра, что мне тут писать. Вот, и мы объясняем, как можем, как бы, исходя из программы, что от нас требуют, да. Вот, ну и все, в принципе, коммуникацию мы налаживаем. Бывает не сразу, но со временем, в принципе, все рассчитываем.
9: Да, это, конечно, очень жизненно и знакомо, когда звонят, заполните, пожалуйста, табличку. Сам просто тоже сколько с этим сталкивался по транспорту. Да я откуда знаю, какие там выбросы у этой машины? Сидеть, расчеты подписывать по каждой. Да, это, конечно, интересно. Что хотел спросить? Анастасия, скажи, пожалуйста, расчеты, что самое важное, это все-таки правильно их сделать или их правильно проверить?
11: Ну, как сказать, расчеты и то очень важно, но мне кажется, что их важнее проверить, потому что когда ты вот сидишь, обрабатываешь эту информацию там по 100, по 200 страниц, эти все расчеты проводишь, там какие-то таблички где-то не там запятую поставил, все, и поэтому здесь очень важно, чтобы грамотно уже знающий в этом толк человек, который там собаку сел в этих проектах, знает, что где должно быть, по законодательству, если четко знает, должен, ну, хорошо проверить и внести правки. Как раз таки сегодня получился и первые правки по своему первому проекту, и я теперь поняла, насколько это важно.
9: У тебя сегодня первый проект, получается, был.
11: Его сдала, и вот его проверили, и справку.
10: Между прочим, у Анастасии сегодня не то, что первый проект, еще и первый эфир, поэтому мы ее поздравляем.
9: И первый рабочий день.
10: Ну нет, ну почти. Мы ее поздравляем с двойным дебютом.
9: Да, поздравляем.
10: Спасибо. И что, ну, такой, наверное, общий вопрос задам. Смотрите, на данный момент я знаю, что законодательство в сфере экологии очень быстро и очень часто меняется. Успеваете ли вы за этим следить? Успеваете ли вы вообще следить за изменениями? И, может быть, есть какое-то последнее изменение, которое все-таки вас врасплох застало?
11: Смотрите, наверное, я отвечу на этот вопрос. Так как у нас экологический центр, то есть его работа основана не только на то, чтобы разрабатывать проекты, да, у нас есть другие отделы, которые занимаются водой, отходами, там, да, мы занимаемся атмосферным воздухом. Законодательство меняется каждый раз. Вот, ну, у ребят с другого отдела, да, возможно, немножко чаще, да, чем у нас в проектной документации. Вот за последнее время у нас изменений таких глобальных не было. Единственное, вот в 21-м, может, там, в 20-м году к нам добавились выбросы от автотранспорта. До этого мы эти выбросы не рассчитывали. И когда мы об этом узнали, нам просто пришлось все проекты, которые у нас были рассчитаны до этого, заново пересчитывать. То есть не то, что пересчитывать, добавлять транспорт, который появился. То есть нужно, выбросы эти нужно зафиксировать. Все, то есть работы прибавилось достаточно очень много. Вот, как бы в целом основных таких более глобальных изменений не было. Я успела сходить в декрет, выйти, знаете, изменений. Да, я как бы до этого считала этот транспорт, вышла тоже, ну, считала дальше этот транспорт. А узнаем мы об изменениях, знаете, вот лично я, допустим, подписана на журнал «Экология производства», да, в Телеграм-канале, также ВКонтакте. Там каждый раз все новое приходит. Если я вижу, что это не, ну, по моей части, да, как бы, ну, я больше, конечно, смотрю на то, что касается именно меня, именно моей работы.
9: А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что у вас там есть своя программа, куда вы все это дело заносите. Программа «Эколог», по-моему, да?
11: Да, называл. Интеграл.
9: Интеграл, да. И, соответственно, ты говоришь, что там о каких-то изменениях узнаете чуть позже. А бывала ли такая ситуация, что вы там уже все там сдали, подготовили отчет, отправили его, я так понимаю, куда-то там в Росконтроль,
11: Роспотребнадзор
9: куда-нибудь отправляете. Они говорят, вы что-то неправильно сделали, переделываете. Бывало такое?
11: Знаете, на моей практике я не встречалась с таким, да. То есть мы сделали проект, его сдали, как бы, ну, мы все время видим, допустим, выходит новое там постановление какое-то, допустим, 25 марта, да. 21 марта я сдала проект. Либо же я тяну время, то есть и уже как бы по новым закону, ну, по новым вот этим меркам,
9: новым,
11: да, нормам, да, я как бы рассчитываю как надо. Вот. Мы по срокам тоже смотрим, просто понимаем, что там заранее выходит обновление, что вот изменится там такого-то числа. Все. И значит, мы понимаем, что так, считать нам это сейчас рано, мы посчитаем, когда вот выйдет уже это постановление.
9: Не, это хорошо, конечно, когда вот есть такая подготовленность, и уже знаете, что вот там, к таким-то нормам надо что-то менять. Тоже сколько сталкивался, и по транспорту там изменения происходят в госреестре. Это теперь вот так считается, это теперь вот так вот должно быть, а вот это вот так вот регистрируется, и начинается вот это, блин, давай переделывать.
11: А мне теперь интересно, что у вас по транспорту? Вы что-то рассчитываете?
9: Я раньше занимался просто в управлении эксплуатацией транспорта, и, соответственно, там, да, у нас там и по большей части это все-таки были там отчеты, просили там по выбросам подготовить. И,
11: конечно,
9: да, да. Там, скорее, с тобой и работали.
11: Да, наверное, мы и звонили.
9: Так, хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Скажите, пожалуйста, в компанию «Ауроса» как давно вы работаете, и не хотелось ли когда-нибудь поменять вот эту сферу деятельности экологии? Потому что я как человек, который работал уже там в нескольких профессиях, тоже там на одном месте поработаешь, думаешь, так, надо что-то новое развиваться, и начинаешь искать что-то другое. У вас сколько это уже продлевается?
11: Смотрите, я устроилась на работу в 2019 году. Угу. Вот. С 2019 года, в принципе, я только вливалась, да, в эту, как бы, в это все, в этот весь процесс рабочий, да, так скажем, в экологию. Вот. У меня были мысли, что мне не то, что хотелось бы поменять, да, свою профессию, да, там, или работу химиком тем же, на кого я отучилась. Мне, наверное, хотелось бы больше углубиться во что-то новое по работе. То есть, понятное дело, каждый сотрудник, да, вот он может быть хорошим специалистом, но мы же не можем знать всего, да. И хочется иногда вот свою, как бы, базу знаний немножко, как бы, ну, расширить, так скажем, да, погрузиться в какие-то, ну, возможно, работы других отделов, то есть понимать более широко вообще, чем мы занимаемся, да, вот, ну, как бы, не то вот охрана атмосферного воздуха, да, я, может, хотела бы больше знать, допустим, по тем же отходам. Вот, по тем же выбросам там в воды, там, да, вот эти все сточные, там, несточные, подземные и так далее. Вот. А так, что прям глобально изменить, ну, возможно, то есть, как мы же все, как бы, как сказать, со школы еще понимаем, кто мы, гуманитарии, да, или вот эти вот, кто там, технические расчеты, да, больше. Иногда мне кажется, что, блин, возможно, мне нужно какую-то гуманитарную специальность получить, чтобы где-то разговаривать там, что-то писать и так далее.
12: У вас больше работа относится к техническому направлению.
11: Да.
12: У вас расчеты, у вас, может быть, даже какие-то построения графиков.
11: График – это у моих коллег, то есть мы тоже работаем как бы в группе проектирования, да, у них немножко некая другая специфика, там, да, тоже есть графики, там вот эти вот точки, да, вот Анастасия выполняла вот похожую работу.
9: А у вас, наверное, методология получается?
11: Ну, возможно, да. А-а-а.
12: Хотите, поменяемся? У меня просто технический склад ума, но работаю я вот ближе, наверное, к гуманитарному направлению.
11: Знаете, когда мы зашли к вам в кабинет, нас спросили, вы новые ведущие? Мы так подумали, блин, может, попробуем?
9: А почему нет?
12: Почему бы и нет? У нас, например, стартует сейчас ситуация, история, простите, ошиблась, история с тем, что мы действительно ищем новых ведущих, и всем молодым специалистам мы предлагаем принять участие, стать частью нашей проектной команды, и ждем ваши комментарии, ваши подписи к эфиру со словами «хочу быть у микрофона», и мы обязательно вас пригласим.
9: Или хотите, просто «хочу быть ведущим».
11: Прекрасно.
12: Да, хотите, возможно, можете попробовать.
9: Замечательно.
12: Мы были бы очень рады.
9: Да, и из твоего рассказа я так понимаю, что тебя больше интересуют какие-то уже более углубленные внутренние твои, там, как сказать, части твоего
11: знания,
9: направления, да, твоего направления, более широкие, глубокие познания. А, скажи, пожалуйста, у вас есть очень важная миссия, это все-таки доносить информацию об экологии и окружающей среде до людей и, в частности, до детей. То есть вы занимаетесь тем, что помогаете в инициативах по сборе мусора, в ключевых вопросах воспитания детей, о том, как правильно сохранять нашу природу и экологию. Вот расскажите, пожалуйста, про это.
11: Так, ну, мы хотим, в основном, социально-экологические мероприятия проходят каждый год от экологического центра. В основном мы детям хотим, наверное, привить любовь, бережное отношение к природе, да, экологическое развитие, ответственность, да, какую-то экологическую, через творчество, через тот же вот сбор мусора, да, как бы, что это некрасиво, да, это не культурно, по крайней мере, да. Вот, у нас проходило уже много конкурсов достаточно. Вот, и сейчас есть на данном этапе вот старт, уже идет конкурс под названием «Эко-талисман», где мы также через творчество прививаем детям, подрастающему поколению любовь к природе, бережное отношение к ней.
9: Здорово. Ну, а я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что в гостях у нас две прекрасные девушки, которые занимаются экологией у нас в экологическом центре. У нас в гостях сегодня Ирина Жиликова и Анастасия Денисова. И они сегодня нам еще расскажут как раз вот эту тему, которую мы зацепили, про талисман. Вот расскажите, пожалуйста, что это за талисман, про что это вообще проект?
11: Смотрите, возможно, наверное, будет правильнее. Анастасия вот знает, какие конкурсы, да, у нас уже были, какие мы проводили, что мы делали, чтобы нам уже более, наверное, донести до слушателей, что такое вообще эко-талисман и также для чего он вообще нам нужен. То есть по порядку всю цепочку, да, если можно, то...
12: Я знаю, что до этого у вас проходил такой конкурс, он назывался «Колодец сказок». Очень такое красивое название, особенно для детей, манящее. Почему вы решили провести этот конкурс именно на русском, на якутском и на эвенских языках? Ну, то есть, почему?
9: Пойдем по этапу с первого конкурса.
12: Да, и расскажите, ну, может быть, это был способ сохранить языки или так лучше усваивалось для детей из разных народов?
13: Да, «Колодец сказок» этот конкурс проходил в 2020 году. По его итогам вышел сборник сказок, который написали дети. Он был очень масштабный, там с других стран участвовали дети, из разных регионов. И сама я о нем узнала, конечно, когда пришла на работу. В 2020 году я опять знать не знала, что это такое. Когда узнала, была очень сильно удивлена. Еще пристала вот этот электронный вариант книжки. Очень интересно было. Так, сейчас я вспомню, что я хотела сказать.
9: Соберусь с мыслями. Правильно.
12: Мы все собираемся с мыслями. Так, вдох, выдох. Поехали.
13: Так, собрали там 50 лучших работ. Книга, вот как вы уже сказали, была издана на русском, якутском и на эвенкийском языках. Это способствовало сохранению культуры, традиций коренных малочисленных народов Севера. И я как представитель, скажем, я якутка, до 4-5 лет я на русском не говорила. И, как мне кажется, это как очень такой, ну, комплексная очень идея, чтобы и сохранить языки, и чтобы именно представителям этих народностей было легче донести, как бы сказать, эко-повестку, которую там описывались. Но все же это писали дети, для детей. И
12: а были ли дети, которые вот попали в этот сборник, и это был непривычный для нас язык?
13: Как я понимаю, они писали в основном на русском языке, и потом уже компания находила людей, которые уже переводила это на якутский и на эвенкийский. И вот вышел в трех языках этот сборник сказок.
12: Здорово, я считаю, что это очень здорово. А где можно приобрести такой сборник?
13: Точно не скажу, к сожалению.
11: У нас. Мне кажется, у нас таких сборников еще осталось.
9: Даже, кажется, в библиотеке.
11: Мы рассылали эти сборники по школам, по району, то есть там вроде даже не только по району, то есть в всех школах были наши сборники со сказками, если не ошибаюсь.
9: Есть ли какая-то любимая сказка среди них?
11: Среди них?
12: Ну, у детей или у вас?
11: Они все были выдуманы.
9: Они, да,
12: это шикарно. Это, представляешь, это целый сборник сказок, который придумали дети.
11: Да.
12: Это, ну, как по мне, довольно интересная тематика конкурса. И конкурс, я думаю, тоже был довольно интересным и увлекательным.
9: Ну, просто одна сказка я там тоже так, ну, краем глаза зацепил, потому что ребенок тоже в школе пока там раздавались вот эти учебники. Они больше, я так понимаю, ушли именно в библиотеку к ним и их туда загоняли читать, как внеклассное чтение. И там про медведя была очень интересная сказочка такая. Прям понравилось, поэтому и спросил, может быть, что-то у вас там такое было зацепляющее. Так, я должен немножечко нас прервать, потому что уже первая половина эфира подходит к концу.
12: Так летит время.
9: У нас еще, да, время пролетело, но у нас еще куча вопросов. У нас остался вопрос основной по конкурсу «Эко-талисмана». К нему мы перейдем во второй половине нашего эфира. Поэтому не переключайтесь, ждите, скоро мы вернемся обратно к вам в эфир.
1: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Народный актив в Мирнинском районе. Айхал просит каток, дороги и новые дворы. Призеры инженерной олимпиады получили денежные сертификаты от Союза машиностроителей России. Более 100 мирнинских студентов прошли курсы обучения с перспективой трудоустройства в Алроса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
5: Управление ветеринарии Мирнинского района информирует об обязательной регистрации собак. Уклонение от регистрации влечет наложение административного штрафа. Подробнее по адресу: город Мирный, улица Амосова, 16, или по телефону 8-411-36-479-95. 8-411-36-479-95. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 26. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 2, дождь со снегом. В Алмазной столице пасмурно, плюс 25, дождь исключен.
8: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
9: Ну что ж, мы снова вернулись в эфир. У нас по-прежнему в гостях две замечательных эколога. Это Ирина
12: Жиликова, да, и Анастасия Денисова.
9: Все время пытаются ее Жилонкина, всяко по-разному.
12: Это
9: не знаю,
12: привычка.
9: Почему. Это да, это привычка, потому что тоже
12: Жиликова
9: очень...
12: там.
9: Да, да, да, вот всяко хочется, но вот но никак правильно. Поэтому извини, пожалуйста, но да, поэтому пытаюсь подглядывать, чтобы правильно назвать. Мы в первой части эфира говорили про то, что, для чего нужны экологи, чем они у нас занимаются в городе Мирном, в компании «Алроса». Поговорили немножечко о том, что занимаются наши экологи также экологическим воспитанием наших детей. Рассказывают о том, что плохо выбрасывать отходы и так далее. И хотел бы я немножечко начать эфир, как раз-таки вторую половину эфира, с этого вопроса. А есть ли какие-то примеры такие наглядные, чтобы вот прям показать родителям, что надо доносить своих детей идею и информацию о том, что отходы вот эти экологические вредят нашей природе, нашей земле.
12: Может быть, у вас есть какие-то жуткие примеры, которые вы могли бы привести?
13: Ну вот смотрите, так, как бы вам, с чего бы начать? Ну, во-первых, мусорить это как минимум некультурно, некрасиво, как дома, да, как вот нас с детства учат тому, чтобы мы везде соблюдали порядок, да, в своей, так сказать, жизненной системе, да, в социальной жизни, в биологической. Вот. Во-первых, даже трубочки, вот эти вот от сока, да, как бы, ну, пластик, да, они могут разлагаться от 100 там и более лет. То есть вообще это очень большие цифры, да, при этом выделяя фенолы, различные загрязняющие вещества в атмосферу, в почву, в воду, то есть везде. А также, допустим, кожура банана, банально, да, как бы она при лежании там от 6 месяцев, в зависимости от условий, в каких она лежит, это ветер, влажность и так далее, он может разлагаться там 6 месяцев и более. Но говорят, что вот если это донести уже как бы, ну, на свалку, да, в мусорку, там, где там какой-то там полигон, там, да, где это все происходит, это обезвреживание, так скажем, всех отходов, да, в том числе и таких безобидных, на первый взгляд, тоже выделяют метан при вот гниении, да, вот этих всех продуктов, при разложении, да.
11: Тепло
13: выделяется. Вот, тепло, и это как бы, ну, бактерии развиваются, также попадают в атмосферу, мы этим всем дышим. Поэтому, как бы, ну, приятно было бы видеть город чистым, красивым, вот, и детки, чтобы были все экологически просвещены, да, чтобы прививалась любовь к экологии с детства.
9: А есть еще какие-нибудь примеры у нас?
11: Примеры из таких прям самых жутких, ну, батарейки, можно сказать.
9: Ага.
11: Батарейки, лучше вообще, чтобы они у вас дома в баночке лежали, чем вы их выбрасывали в общий мусор. Вообще, в идеале их в пункты сбора. Они, по-моему, в структурных подразделениях, зданиях.
13: Да, есть коробки.
11: Пункты сбора туда вообще будет идеально. И потому что как только она попадает в почву, одна единственная батарейка, там дождь на нее капает, там влажность, как только нарушается этот наружный слой, выходят туда тяжелые металлы, такие кислоты, щелочи, и там радиус поражения достаточно большой. Там и в почву вглубь уходят подземные воды, может вообще даже из подземных вод перейти в обычные воды, поверхностные. И для растительности это очень пагубно влияет.
13: Мне на самом деле всегда было интересно. Вот мы собираем эти батарейки на пунктах сбора, но я никогда не знаю, куда они отправляются дальше.
11: На обезвреживание?
13: Да.
9: Специальные.
13: Их разбирают специальными там какие-то,
11: да,
13: установки, да, какие-то там эти кислоты там сливаются куда-то, и в таком духе, то есть они полностью обезвреживаются. Ну, при том, что вот Анастасия сказала, что они разлагаются, да, при разложении выделяется кадмий, никель, свинец, марганец, это все, то есть идет в почву, это все, что пагубно влияет для всего окружающего мира.
9: Да, поэтому все-таки за экологией следить стоит. Это наше с вами здоровье, здоровье наших детей и будущее всей планеты. Анастасия, скажи, пожалуйста, Ирина уже рассказала о том, как она пришла в компанию, где она училась, а где училась ты и чем занималась ты?
11: Так, начнем с того, что я в экоцентре работаю 2 месяца. Ну, в Мирной у меня тоже, соответственно, 2 месяца. Училась я в Якутске, Северо-Восточный федеральный университет, Институт естественных наук, по специальности техносферная безопасность, то есть, ну, я пошла по специальности. У меня специальность инженерная защита окружающей среды. Мой выпуск вот первый, я на 4-м курсе сейчас учусь, выпуск первый, мы первые бакалавры на Дальнем Востоке, инженеры-экологи, выпускаемся нынче. И сама я из Нижнего Бестяха, Мегино-Ханголасский УС, может, знаете, где это за речкой в Якутске?
9: Примерно.
11: Там у нас железная дорога. Так,
13: хоть где
9: у них есть.
11: У нас есть. И так, нам на кафедру отправили вакансию. Я подумала, это очень отличный, как возможность очень хорошая, как первый опыт взрослой работы.
9: Ну, да, еще тем более в такой компании.
11: Да.
13: Ну, тебе нравится?
11: Мне очень нравится.
13: Планируешь тут остаться?
11: Да.
13: Планируешь здесь пустить корни?
11: Получится, как пойдет.
9: Ты до эфира ты нам говорил, что ты отучился целый 1 000 000 часов. Это как?
11: Да.
13: Лет.
9: Миллион лет. Да. Миллион лет.
13: Анастасия, у нас училась 1 000 000 лет. Очень училась.
9: Заочно, так сказать. Да.
11: Не на эколога я училась. Там после школы поступила на стоматолога. Всегда хотела быть стоматологом. Отучилась 1.5 года, бросила. Потом поступала в колледж. И вот проделав такой путь почти 10 лет. Я в 17 году закончила школу. И вот только-только я вышла на взрослую работу. И, ну, это как пример, наверное, выпускникам. То, что, ну, так тоже бывает, так нормально. Это все хорошо. Даже если вышка не получится, там окопными путями можно прийти.
9: Ну, даже твои экологические познания, это, в принципе, знаю, что у дантистов, там, если вдруг решишь обратно, там же тоже там циркони, не циркони какие-то вот эти, тоже там важно знать прям, какой металл используешь для организма.
13: Ой, кошмар, там поляризация, вот это вот процессы по пломбам.
9: Анастасия, давай теперь перейдем к основному вопросу, который я пытался задать в первой части. Это все-таки конкурс «Экоталисман». Что это за конкурс, для чего он проводится? И первый ли раз это проводится, или это уже какая-то систематическая история у нас?
13: Так, ну, кто? Вопрос Кирине, да, больше, потому что я там как... исполнитель.
9: А, исполнитель?
11: Анастасия больше хотела рассказать, наверное, про лавочки, да? Мы упомянем о них.
9: Давайте, конечно.
12: Конечно.
13: Мы
12: у нас...
13: можем, да, это как...
12: Если вы замечали,
11: это
12: уважаемые...
11: Это к нашему экотализму.
12: Если вы замечали, уважаемые наши слушатели, те, кто нас смотрит, у нас в городе стоят экологические лавочки. Я задавалась вопросом долгое время, кто их поставил, откуда они взялись. Читаю на то, что на них написано. На них написано, из чего они изготовлены, а также написано срок их службы, что довольно поражает. И давайте все-таки раскроем вот эту тему. Кто, что, как и когда они у нас появились?
13: Это экоцентр. Тоже о них я узнала. Когда гуляла, я увидела лавочку. Эмблема нашего «Экология Алроса». Я такая, это что мы? Но эти лавочки, они... Получается, собирался пластик у населения, были точки сбора, их собрали пластик и отправили на завод в Якутске, в котором я была. Мы туда ходили с экскурсией, тогда, конечно, Надь не знала про вообще, что в Беларуси есть экоцентр, так скажем, еще на втором курсе, по-моему, это было. Да, приехали, там технология изготовления такая, что, конечно, не весь пластик подходит, подходит ПЭТ с маркировкой 1 и 2, сколько помню?
11: 5. 5.
13: И получается, их сначала измельчают, потом перемешивают с песком. Казалось бы, очень примитивно, но там вообще для нас это была какая-то магия. Измельчают, добавляют песок, разогревают, и там получается такая масса, как, почти как пластилиновая, и ее прессуют уже в формочки.
12: И там... у нас получаются такие замечательные,
13: да,
12: лавочки.
13: Да, они их, формочки их так прессуют, и все так получается замечательно.
12: Может быть, у вас где-то в планах есть еще поставить такие лавочки? Нет?
11: Мы думаем, если в планах этого нет, но это будет.
12: Да, замечательно, поэтому... потому что я вот буквально пару дней назад столкнулась с вопросом, что есть дети, которые готовы помочь. Чтобы, ну, как бы собрать какой-то пластик.
11: В сборе, да, мусора?
12: Да,
11: ну,
12: помочь пластик. В сборе пластика, принести, предоставить вам и в дальнейшем уже посмотреть на то, как вообще разрабатываются и делаются такие лавочки.
11: Дети уже, смотрю, экологически просвещены. Да,
12: да, детей там школа
11: мусорить.
12: Вот так вот крутит и говорит, надо, и все, и как бы все согласны. Это правильно, когда в детском возрасте детям прививают правильные, верные позиции касаемо нашей экологии, потому что я, честно скажу, я очень расстраиваюсь, когда я выхожу на детские площадки и вижу, что там происходит. И поэтому я очень с большим удовольствием на позапрошлой неделе проснулась в 11 утра и побежала во двор убираться. Да, у нас собирался весь двор. У нас был субботник, и это было здорово. Это был субботник и воскресенье.
9: Нет, хорошая практика. В воскресенье почему его проводят? Потому что в субботу еще люди могут работать, а в воскресенье-то обычно все отдыхают.
11: Единственный день, когда...
9: Всем точно можно дома посидеть.
12: Ну, а мы здесь все же постараемся просветить, возможно, каких-то родителей, а также подтолкнуть наших детей к ближе к экологии и расскажем, наши уважаемые гости расскажут нам про этот замечательный проект «Эко-талисман». Что это такое?
11: Так, смотрите, начнем с того, что конкурс уже начался 25 марта этого года. Вот, конкурс будет проходить на территории Мирнинского района нашей республики. То есть только по району могут принимать участие дети, учащиеся школ от 6 до 15 лет. Оценивание работ будет проводиться по трем категориям. То есть было бы несправедливо, да, то есть видеть работу 6-15 лет в одной категории. То есть поэтому мы разделили. Это 6-9 лет, 10-12, 13-15 лет. Вот. Суть данной работы заключается в том, что нужно изобразить на рисунке талисман, который отражает в их понимании бережное отношение к природе. И дать краткую характеристику о том, что он отражает, что он олицетворяет. Вот, рисовать можно на любом
13: на листе, на ватмане, там, мелками, карандашами, фломастерами. Как угодно это нужно рисовать. И отправить нам работы вместе с заявкой в экологический центр. Определим мы победителей, получается, 15 сентября. Нет, заявки можно кидать до 15 сентября, а итоги 30 аж сентября. Вот, это более правильная информация. Вот, уже работы у нас такие поступали, да, к сожалению, пока не так много, вот, но мы надеемся, что их будет больше. Но это была только первая часть конкурса, я не сказала, заключается в рисунке изображений, да. Опять же, каждый задается вопросом, что такое эко-талисман, да. Но тут у кого как, вот работы были разные. Кто-то представляет себе это солнышко, да, там, ручеёк, медведя, белку, там, лисичку, да. То есть как угодно, вот эта фантазия детей, она не ограничена. Это может быть какой-то узнаваемый персонаж, да, да, как и такой же, не знаю, выдуманный какой-то, да, персонаж. Вот. Главное соответствовать целям и задачам конкурса, да, которые есть у нас в положении и условиях конкурса. Вот. Далее будет самая интересная часть. Это уже изготовление скульптур по рисункам победителям. Да, то есть у нас будет в каждой категории возрастной по 3 победителя. К тому же мы разместим в городе эти скульптуры. Они будут изготовлены из перерабатываемых материалов, оргстекло, дерево, металл, тем самым прививая детям, населению полезные привычки, как переработка сырья, чтобы мусор вот просто так не уходил, куда-то его сдавать там, да, и также что-то из них там можно было бы изготавливать. Вот. Думаю, было бы приятно каждому ребенку увидеть свою скульптуру, да, в городе. Рисунок. Это, во-первых, было бы очень, ну, экологично, скульптура экологичная, красиво, да, и вот своим сверстникам говорить, смотри, вот это вот моя. Ну, вот это было, это очень круто, да. Ну, к тому же у нас получат призы победители, так? Но и все участники получат тоже поощрительные призы и электронные дипломы. Ну, в электронном виде, да. Но если у участников есть если у участников есть наставники, их кураторы, так скажем, они тоже получат благодарственные письма. Поэтому, да, принимайте участие, занимайте призовые места. Но есть еще такой нюанс, что, возможно, то есть работы будут оценивать сложно, да, их будет много, можно нарисовать очень красиво, там, не знаю, идеально, но могут быть определенные причины, да, по которым мы не сможем, да, там, финансовые еще какие-то изобразить, допустим, именно вот эту супер, ну, слишком сложное красивую, исполнение. Да, сложное исполнение. Мы можем также изобразить скульптуру не того участника, который победил. Вот. Поэтому как бы все работы подвержены тому, что они будут размещены в городе из перерабатываемых материалов.
12: Тогда круто. В таком случае мы можем сказать будущим участникам конкурса «Эко-талисман» не мудрите. Делайте проще, делайте как можно, ну, интереснее для просмотра вашей работы и не добавляйте лишних линий в ваш
13: рисунок. И не надо, чтобы это был искусственный интеллект. То есть видно, что там ребенок рисовал там солнышко, да, на какой-то картонке, там снизу даже, там, может, из садика какая-то поделка, да. Ну, на его взгляд экологичная. Это более как бы так поощряется, так скажем, да. Мы более так относимся, вау, что, ну вот, это, наверное, победит.
9: Ну да, самое главное.
13: Слишком мудрить не надо, да. Просто фантазируйте как только можете. Все что угодно можете изобразить.
9: Главное все-таки именно свои идеи.
13: Да, главная мысль в том, чтобы это отражало охрану окружающей среды. И вот своего рода охранника природы, да, экологии нужно нарисовать.
12: А где мы можем ознакомиться с положением об участии в данном мероприятии?
13: Смотрите, у нас положение о конкурсе, да, было размещено с объявлением. То есть вместе там анонс, там, да, что-то такое было во всех группах города, как я понимаю, да, корпоративных группах. Также на сайте экологического центра. Вот, там просто были моменты, что отправляли работы, и люди банально не видели положение, которое было прикреплено. Здесь нужно смотреть внимательно, что как бы вот выложено как бы объявление, да, что такого-такого числа принимаются вот заявки. Снизу оно прикреплено, поэтому смотрите внимательно, заполняйте заявки с условиями, которые прописаны вот в этом положении. Там есть именно описательная часть, вот где нужно описать, вот что это за талисман, как бы это вот в заявке. Эта заявка так и выглядит.
9: Понятно. Ну, в общем, смотрите внимательно у вас в группах, где находится положение о конкурсе, там же, скорее всего, и вся информация. Ну, и если вы не нашли, залезайте на сайт эко-центра, там оно точно есть, там вы это сразу найдете, и там сразу же будет заявка на участие. Ирина, скажи, пожалуйста, ты также говорила о том, что очень приветствуется, ну, не то, что не приветствуется, а поощряться именно будет то, что это идеи именно свои, а не нарисованы искусственным интеллектом и наговорены. Мы поговорили о том, что есть какие-то там у людей, все равно бывают там сложные для реализации. А что если, ну это как так чисто мысль вслух в рамках того, что рассмотреть. А если, допустим, реализация сложная этой скульптуры, вы там поставите, соответственно, сделаете другую, а вот эту, у нас же есть там всякие там рамки, там ставятся щиты, там лучшие по профессии, и такую же, только там уже изобразить вот эту скульптуру, которая в первое место заняла.
13: Ну, смотрите, вы задали очень хороший вопрос. Как бы мы обсудим это по приходу на работу. Да, классная идея. Было бы интересно, прикольно, чтобы это было более-менее честно, наверное.
9: Да-да-да, чтобы люди просто увидели, что да, действительно, нас все-таки оценили.
13: Ну, как вариант, да. Ну, мы надеемся, что там будут все работы соответствовать тому, что они классно нарисованы, да, классное исполнение, описательная часть.

0: что это должно цениться, и каждый поступивший к вам участник со своим рисунком должен быть показан, какой он прекрасный. Вот. И можно еще, наверное, сделать, знаете, что как это называется? Скорее, помоги мне. Любительская симпатия.
1: Приз
0: любительской симпатии.
2: Смотрите, у нас так бы все получат призы.
1: Ну, это понятно.
2: Да, ну, как бы еще такое было бы как вариант. Ну, смотрите, поэтому мы призываем всех как можно больше участвовать, чтобы к нам как можно больше поступало работ. Анастасия принимала все заявки, да, видела, какие примерно работы уже были. Вот, и нам как бы их, к сожалению, не очень много. Мы пытаемся максимально о себе везде заявлять, да. Вот, поэтому, пожалуйста, мы призываем взрослых и детей, взрослых и своих детей, да. Вот, уговорить им, что иди, вот, участвуй.
3: Ребята, семьями участвуют, братья, да. Сестры.
2: Получишь приз классами. В любом случае, поэтому, да.
0: Расскажите, до какого периода будет длиться данный конкурс?
2: Вот, получается, до 15 сентября заявки будут приниматься. Уже далее, 30-го, у нас будет оглашение результатов. И изготовление скульптуры будет в 27-м году. Дату конкретную мы назвать не можем. Там уже, как уже, ну, то есть нам сначала нужно определить победителей, да, сколько сложные будут скульптуры определить, да, ну, как бы по исполнению найти вот как бы заказчика, да, мы экологическим центром будем тратить на это финансы, чтобы это все в городе, да, разместить.
0: Ну, еще продумать масштаб нужно будет этой скульптуры,
2: да,
0: или
2: да.
0: уже есть какие-то зарисовки?
2: Нет. Я думаю, это все будет уже по мере...
1: А, это еще будет только определяться.
2: Думаю, да. будет определяться, да, поэтому 27-й год мы дату конкретную называть не будем. То есть пока это на этапе изготовления будет.
1: Представляю себе, идешь такой по городу, идешь, и тут такая скульптура 3 метра высотой.
2: И таких 9, и таких 9 по городу.
1: Не, на самом деле очень интересно, что это все будет размещено по городу. И вот как уже Валерия сказала, там выставка, не выставка. У нас город с выставкой станет.
0: Ну, это мои мечты.
1: Не, у нас просто сам город выставка будет, потому что там скульптура.
0: Да,
1: очень красиво и прикольно, на самом деле.
0: Мы будем манить к себе людей, сделаем туристический городок. Пусть приезжают.
1: Экодом построим.
0: Да, экогород.
3: Один чиночек чувствует. Я каждый раз прохожу и умиляюсь. Он такой хороший.
2: Я всегда его за ручку держу. Ну, это немножко другая тема, но все равно...
1: А этот щеночек же, по-моему, просто. Это же не эко...
2: Нет, это другая.
3: Просто о том, что город выставка.
1: А то я думаю, ничего себе, я так о нем не знал. Понятно. Хорошо, я напоминаю, что в гостях у нас экологи.
0: Чудесные, прекрасные наши Денисова Анастасия и Жиликова Ирина, наши экологи, наши ведущие инженеры по охране окружающей среды, которые сегодня рассказали о том, чем они занимаются, где они были, откуда они приехали, что такое эко-талисман и почему именно вас, наших слушателей, мы призываем принять участие в данном конкурсе.
1: Да, переходим теперь немножечко к такой теме по поводу этого эко-конкурса. Получается, вы говорите, будут выбраны там по нескольким категориям. Можете немножко так приоткрыть тайну и по каким категориям там, то есть это вы говорите по возрастам, по каким возрастам это будет делиться?
2: Ну вот, это я ранее упомянула, так вскользь, да. Ну смотрите, вот, ну 6-9 лет, да, это какие там классы?
0: Условия у них у всех одинаковые, абсолютно.
2: Да, условия одинаковые, 6-9, 10-12, 13-15 лет. То есть в одной категории, то есть работа разделена, даже есть папочка на работе, да, где мы создали вот по категориям, да, были заявки. Вот Анастасия скажет, да, по какому возрасту больше всего приходила?
3: От 6 до 9.
2: Вот, маленькие
3: больше
2: детки больше всего более активные.
0: Заинтересованы в экологии.
2: Да, с рождения, грубо говоря, да. Вот. Потом, что еще вы спросили?
1: А у меня был вопрос именно про вот это и про
2: писательную
1: часть.
2: Условия.
1: Вы там еще говорите, что есть писательная часть, талисман. Насколько она должна быть большая,
2: развернутая? Смотрите, условия у всех одинаковые. Нарисовать, да, самим, сфотографировать, отправить нам работы на eco.alrosa.ru. Есть сайт, он тоже указан у нас в положении о конкурсе. Условия для всех одинаковые. Так, Что еще?
1: Про писательную часть.
2: А, писательная часть. Я все забываю про эту часть.
1: Самое интересное. Может, роман там на 5 страниц или там кратенько.
2: Знаете, имя дать. Да, кто-то, кстати, прислал работу, вот, кто не видел положение, они просто писали там имя участника, отправляли рисунок. По факту нужно отправить рисунок и дать описательную часть, в которой, знаете, разные были работы. Кто-то писал вот столько, кто-то писал прям вот большое описание, что вот там

0: медведь на речке, там что-то там. Ну, в общем, романтический, даже я сказала бы, там были истории. Но все работы приняты, даже если там краткая информация, вот в описательной части.
1: Ну, то есть не совсем это важно, там это никак не влияет.
0: Никак не влияет, нет. Нет, и знаете, еще момент, отправлять нужно то именно только одну работу от одного участника, потому что были работы, когда отправляли нам три рисунка и говорили, вот моя доченька, например, да, нарисовала там все три или там все пять, да, примите все, мы бы с радостью, да, мы понимаем, это труд ребенка, да, но как бы все принять мы не можем, все условия, как бы все честно, для всех все одинаково.
2: То есть заведите родители. Еще несколько детей,
1: да, раздайте им
2: два рисунка, и вот и каждому. Раздайте, да. А у меня довольно такой важный вопрос. По итогам данного конкурса победителем в итоге будет один ребенок из любой возрастной категории.
0: Смотрите, победителей будет всего 9. Угу. То есть в каждой категории будет 3 победителя.
2: Замечательно.
0: Да,
2: замечательно.
0: Да, то есть у нас победителей будет очень много. И скульптур будет у нас, то есть, ну, в соответствии с победителями.
1: Угу. Понятно.
2: Так что это повышает ваши шансы.
1: Да.
2: Это повышает ваши шансы стать победителем. Какое возрастное там ограничение? До 15 лет?
0: До 15 лет. 6 до 15 лет.
1: Блин. Так, мы уже не попадаем. Да.
2: Найдите детей.
1: Да, у меня дети есть как раз такие. Сейчас придут, скажу,
0: да,
1: так
0: быстро.
1: Да, у вас
0: дети как раз попадают вот до 15.
1: В первую и вторую категорию.
0: Да. Отправляйте заявки.
1: Так что нормально.
2: Очень интересный конкурс. Я бы, честно говоря, даже сама бы с удовольствием поучаствовала. Ловили ли вы родителей на... возможно, такой хитрости, что рисунок рисовал не ребенок.
0: Знаете, это, наверное, сложно, да, сказать.
1: Это очень сложно
0: вот
1: сказать.
0: Были работы, вот, но одна работа мне прям запала в душу. Да, я не скажу, что она будет прям победителем, да, но да, как бы они все хорошие работы. Но там, как будто бы, конечно, ну, была помощь из них. Ну, в принципе, это неплохо,
1: помощь,
0: да.
1: Наверное,
0: почему
1: не
0: реализация,
1: да.
0: Почему, почему нет, да?
1: Главное, что ребенок все-таки сам принимал большую часть
0: конечно.
1: Участия.
0: По крайней мере, он хотя бы знает, да, наверное, если взрослый помогал ему, он знает, для чего он это делает, да, что там за конкурс, скорее всего, да, как бы, что они вообще изображают. Ну, я думаю, что мама или наставник просветили ребенка об этом.
1: Я так думаю, даже, скорее всего, мамы и там родители помогают больше в описательной части, наверное.
0: Ну,
1: потому что детям, давай-ка придумаем, максимум, что там придут, название.
0: Ну, я думаю, детям 6 до 9 лет явно там мамы заполняют заявки, да.
2: Ну, а как? Это очень сложно для деток придумать описание. Вот он нарисовал какую-нибудь красивенькую лисичку или белочку, он скажет, тут у меня белочка скачет по лесу, в лесу чисто, она там мусор сама собирает. Но хотя я бы и такую описательную часть приняла.
1: А ему же это надо что записать, поэтому...
2: Знаешь, ну, писать-то лишь, мама будет,
0: лишь
2: да.
0: Лишь бы не было бы такого, что мама рисует рисунок, а ребенок заполняет просто заявку. Мне кажется, правильнее.
1: Ребенок приходит получить приз.
0: Да-да-да. Мама, давай я заполню, да.
2: Так что, уважаемые родители, мы еще раз с вами призываем вас поучаствовать. И как мы послушали наших прекрасных девушек сегодня, вы можете помочь своему ребенку. Главное, не рисуйте за него рисунок. Можете помочь ему написать описательную часть, помочь чуть-чуть маленько нарисовать рисунок,
0: да.
2: Но основная идея должна быть идея ребенка. Ну что, а мы с вами...
1: Так, к сожалению, время нашего эфира опять подошло к концу, и уже вторая
0: быстро,
1: часть очень быстро все пролетает, особенно за хорошие беседы с хорошими людьми. Поэтому мы благодарим Ирину и Анастасию, спасибо, что вы пришли к нам, что сегодня спасибо. Рассказали и о экологической проблеме, что это все равно надо детям да, всю эту информацию доносить, и о том, что у нас проходят такие великолепные конкурсы, где и лавочки делают, и теперь будет готовиться к тому, что будет выставка, ну не выставка, а скульптуры делаться по мотивом эко-талисман. Это все очень интересно и очень правильно. Большое вам спасибо. Обязательно приходите к нам еще, если у вас появятся какие-то новые интересные. Вас, Ирина, ждем на собеседование. Пойдете к нам в эфир. Возможно, в следующем эфире вы как раз Ирину и услышите. Она будет уже для вас.
0: Возможно, я поменяю место работы, да?
1: Нет, зачем? Я все это удачно совмещал.
0: Да, совмещать?
2: Это, да, очень отлично получается. Ну, а мы не будем
1: нам
2: уже пора, не будем затягивать.
1: Давайте.
2: Мы говорим всем большое спасибо. С вами были прекрасные, замечательные ведущие. Это Владислав Калашников и я, Валерия Некасова. Все, всем пока.
1: Спасибо. Пока-пока.
0: Спасибо.
3: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
4: В Мирном. 14 часов.
3: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Народный актив в Мирнинском районе. Айхал просит каток, дороги и новые дворы. Призеры инженерной олимпиады получили денежные сертификаты от Союза машиностроителей России. Более 100 мирнинских студентов прошли курсы обучения с перспективой трудоустройства в Алроса. Далее подробности. В Айхале хотят построить круглогодичный крытый каток. Это одна из трех стратегических заявок поселка в программу «Народный актив». Кроме этого, администрация намерена модернизировать придомовые территории и заасфальтировать дороги. Планы на будущее айхальцы обсудили с главой Мирнинского района Александром Басыровым, который на этой неделе работает в северных населенных пунктах. И, конечно, подвели пятилетние итоги реализации народной программы. Айхальцы больше не мерзнут в ожидании транспорта. Для них установили теплые остановки. Детскую школу искусств и библиотеку отремонтировали. Привезли в поселок 11 врачей и 20 педагогов. Также за счет средств Алроса и района в Айхале утеплили сети в 35 многоквартирных домах. Установили 8 детских площадок. Построили парк здоровья и этнографический комплекс «Дружба народов». Сегодня жители могут участвовать в формировании новой программы народного актива. Далее. 20 старшеклассников Мирнинского политеха впервые решали задачи инженерной олимпиады «Звезда». 5 из них стали финалистами и получили сертификаты. Конкурс прошел в 2 этапа. Ребята выполняли задания по машиностроению и авиационной технике. Ежегодно за победу в многопрофильной олимпиаде борются десятки тысяч юных умов России. Финалисты получили денежные сертификаты от «Алроса» и Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Еще одна новость. Более 100 мирнинских студентов приблизились к востребованным в регионе профессиям. В течение 3 месяцев они посещали различные образовательные курсы от Корпуниверситета Алроса. Завершающим стало направление «Транспорт». Преподаватель университета рассказал о перевозке опасных грузов, востребованности водителей и познакомил студентов с современным транспортными технологиями, применяемыми в компании. Ранее студенты узнали больше об обогащении полезных ископаемых и горной добычи, оценили перспективы трудоустройства в этой сфере. Полученные знания могут стать фундаментом карьеры в Алроса. Курсы организовали корпоративный университет, а также Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 000 рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 000. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 000 рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04, 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04, или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность. Температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 26. На севере района пасмурно. В Удачном Айхале плюс 2. Дождь со снегом. В Алмазной столице пасмурно плюс 25. Дождь исключен.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Народный актив в Мирнинском районе. Айхал просит каток, дороги и новые дворы. Призеры инженерной олимпиады получили денежные сертификаты от Союза машиностроителей России. Более 100 мирнинских студентов прошли курсы обучения с перспективой трудоустройства в Алроса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Управление ветеринарии Мирнинского района информирует об обязательной регистрации собак. Уклонение от регистрации влечет наложение административного штрафа. Подробнее по адресу: город Мирный, улица Амосова, 16, или по телефону 8-411-36-479-95. 8-411-36-479-95. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тац-Юрия-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 15 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Народный актив в Мирнинском районе. Айхал просит каток, дороги и новые дворы. Призеры инженерной олимпиады получили денежные сертификаты от Союза машиностроителей России. Более 100 мирнинских студентов прошли курсы обучения с перспективой трудоустройства Валроса. Далее подробности. В Айхале хотят построить круглогодичный крытый каток. Это одна из трех стратегических заявок поселка в программу «Народный актив». Кроме этого, администрация намерена модернизировать придомовые территории и заасфальтировать дороги. Планы на будущее айхальцы обсудили с главой Мирнинского района Александром Басыровым, который на этой неделе работает в северных населенных пунктах. И, конечно, подвели 5-летние итоги реализации народной программы. Айхальцы больше не мерзнут в ожидании транспорта. Для них установили теплые остановки. Детскую школу искусств и библиотеку отремонтировали. Привезли в поселок 11 врачей и 20 педагогов. Также за счет средств Алроса и района в Айхале утеплили сети в 35 многоквартирных домах. Установили 8 детских площадок. Построили парк здоровья и этнографический комплекс «Дружба народов». Сегодня жители могут участвовать в формировании новой программы народного актива. Далее. 20 старшеклассников Мирнинского политеха впервые решали задачи инженерной олимпиады «Звезда». 5 из них стали финалистами и получили сертификаты. Конкурс прошел в 2 этапа. Ребята выполняли задания по машиностроению и авиационной технике. Ежегодно за победу в многопрофильной олимпиаде борются десятки тысяч юных умов России. Финалисты получили денежные сертификаты от «Алроса» и Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Еще одна новость. Более 100 мирнинских студентов приблизились к востребованным в регионе профессиям. В течение 3 месяцев они посещали различные образовательные курсы от Корпуниверситета Алроса. Завершающим стало направление «Транспорт». Преподаватель университета рассказал о перевозке опасных грузов, востребованности водителей и познакомил студентов с современными транспортными технологиями, применяемыми в компании. Ранее студенты узнали больше об обогащении полезных ископаемых и горной добычи, оценили перспективы трудоустройства в этой сфере. Полученные знания могут стать фундаментом карьеры Валроса. Курсы организовали корпоративный университет, а также Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона. Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и самое главное – постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. В этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Итак, в эту субботу, 23 мая, в удачном на ледовой арене «Снежинка» пройдет турнир по хоккею шайбой на Кубок города. Соревнования посвящены Году единства народов России. В 10:30 начнутся игры, а в полдень – торжественное открытие. Приходите болеть за хоккеистов, заряжаться энергии и единством. В Мирном в этот же день прощается сезоном ледовая арена Дворца спорта «Кимберлит». Успейте покататься на коньках в последний раз. Захватите хорошее настроение и предварительно запишитесь в приложении «Единая карта клиента». Для любителей интеллектуального досуга турнир по шахматам и нардам Байхалия. ДК «Северное сияние» ждет взрослых и детей 23 мая в 18 часов. Проверьте, кто здесь главный стратег. А в воскресенье 24 мая Мирный выходит на площадь Ленина. В 2 часа дня начнется городской праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Гостей ждут славянские традиции, мастер-класс, ярмарка и большой концерт с участием ансамбля «Вечерка». Будет душевно, звонко и по-весеннему тепло. Добавим события на ближайший месяц. Чернышевская ГЭС начала водосбросы, которые продлятся целый месяц. Это редкая возможность увидеть, как огромные объемы воды движутся сверху вниз. Полюбоваться мощью стихии можно с моста рядом с ГЭС в поселке Чернышевский. Зрелище завораживающее. Не пропустите. У меня на этом все. Отличных выходных.
2: Лучшая музыка. На радио «Алмазный край». They may be right or they may be wrong, but no one

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Управление ветеринарии Мирнинского района информирует об обязательной регистрации собак. Уклонение от регистрации влечет наложение административного штрафа. Подробнее по адресу: город Мирный, улица Амосова, 16, или по телефону 8-411-36-479-95. 8-411-36-479-95. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС в Чернышевском приступили к холостым сбросам. На Светлинской ГЭС готовят к установке 430-тонный ротор 4-го гидроагрегата. Трудовые коллективы «Алрос» обсудили итоги народного актива в Айхале Удачном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
1: Сенсмиля. Марвана. Сенсмиля. Марвана. Сенсмиля. Марвана.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: поет коллектив Нижненско-Нюрбинского ГОКа.
1: На тебя

0: ТСК. Программа о творческих коллективах культурно-спортивного комплекса.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Schwänze auf der Weise deines двухмаленьких Kichmanin. Твой зенок и я один, спешит урок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем швей.

0: Алмазный край. Мирный. 102.4 FM.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС в Чернышевском приступили к холостым сбросам. На Светлинской ГЭС готовят к установке 430-тонный ротор 4-го гидроагрегата. Трудовые коллективы «Алроса» обсудили итоги народного актива в Айхали Удачном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
4: Управление ветеринарии Мирнинского района информирует об обязательной регистрации собак. Уклонение от регистрации влечет наложение административного штрафа. Подробнее по адресу: город Мирный, улица Амосова, 16, или по телефону 8-411-36-479-95. 8-411-36-479-95. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС в Чернышевском приступили к холостым сбросам. На Светлинской ГЭС готовят к установке 430-тонный ротор 4-го гидроагрегата. Трудовые коллективы «Алрос» обсудили итоги народного актива в Айхали удачном. Теперь подробно. Мощные потоки воды шумно падают вниз. Такое зрелище сейчас открывается на Вилюйской гидроэлектростанции в Чернышевском. Энергетики приоткрыли затворы водосброса, так как уровень водохранилища поднялся почти до 240 метров. Чтобы не допустить переполнения и снять нагрузку с плотины, специалисты начали холостые сбросы. Через гидроузел проходят 1800 кубометров воды в секунду. Для весеннего половодья это обычная величина. Комментирует Евгений Бычков, начальник гидротехнического цеха каскада «Вилюйский ГЭС».
4: Мы открылись 18 мая для холостых сбросов. И эти холостые сбросы планируем осуществлять примерно до 5 июня. С 6 июня планируем продолжить сбросы, но уже в качестве навигационных попусков для обеспечения судоходства в нижнем течении реки Вилюй, которые будут продолжаться примерно до 20 июня.
3: Специалисты уверяют, риска для жителей ниже по течению Вилюя нет. Режим сбросов будут менять по ситуации. Главное – обеспечить безопасность гидросооружений и стабильное энергоснабжение региона. В продолжении темы. На Светлинской ГЭС монтируют последний 4-й гидроагрегат. Его мощность добавит электростанции почти 100 мегаватт, а годовая выработка перешагнет порог в 1 000 000 000 киловатт-часов. Со стороны мелкие штрихи, но именно они определят, выдержат ли стыки ток в 1000 ампер. От того, как изолируют эти соединения, зависит бесперебойная работа 4-го гидроагрегата Светлинской ГЭС. Одновременно в кратере диаметром 13 метров собирают систему торможения и проверяют обмотку статора. Поверхность должна получиться идеально ровной, ведь здесь будет вращаться ротор на скорости 88 оборотов в минуту. Продолжит Захар Харланчук, мастер подрядной организации.
5: Впереди нас ждет регулировка всех этих узлов. Думаем, в этом месяце, наверное, произведем опускание, да, монтаж ротора в статор. Так называемое спаривание будет ротора с турбинным валом.
3: Ротор собирают здесь же, на монтажной площадке гидроэлектростанции. Это самая тяжелая вращающаяся часть агрегата, вес 430 тонн. Комментирует Роман Назаров, начальник электромеханического цеха.
6: Главный блочный трансформатор предназначен для повышения напряжения выдающего генератора 13,8 кВт до 220 кВт. В данный момент выполнена установка трансформатора на штатное место, выполнен монтаж системы охлаждения.
3: После испытаний и запуска 4-го гидроагрегата годовая выработка электроэнергии на Светлинской ГЭС превысит 1 000 000 000 киловатт-часов. Гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, выйдет на полную проектную мощность. И еще одна новость. В поселке Горняков Айхали обсудили новую версию программы «Народный актив». Глава Мирнинского района Александр Басыров рассказал представителям трудовых коллективов, к сентябрю проект нужно подготовить. Поэтому важно уже сейчас вносить в него предложение. Об этом глава попросил и сотрудников Удачнинского горно-богатительного комбината. За 5 лет по народной программе район совместно с «Алроса» привлек в школу Удачного 16 учителей, а в больницу 10 врачей. Комментирует Александр Басыров, глава Мирнинского района.
7: За последние 5 лет мы отремонтировали здесь, в Удачнинской больнице, лечебный корпус, приобрели 2 новые автомашины.
3: Одно из главных достижений – газификация Удачного и его промышленных объектов. Теперь в планах завершить реконструкцию взлетной полосы аэропорта «Полярный» и взяться за газификацию и ремонт аэропорта. Дорогу к нему тоже приведут в порядок. Эти пункты уже включили в новую программу. У меня на этом все. До встречи в эфире.
8: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. У Сообщество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8 411 37 39 222, добавочный 7404. 8 411 37 39 222, добавочный 7404, или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
10: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: как я куда-то бежит, улетел, но опять беру себя с собой.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Энергия воды. Новилюйская ГЭС в Чернышевском приступили к холостым сбросам. На Светлинская ГЭС готовят к установке 430-тонный ротор 4-го гидроагрегата. Трудовые коллективы «Алрос» обсудили итоги народного актива в Айхали удачном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Управление ветеринарии Мирнинского района информирует об обязательной регистрации собак. Уклонение от регистрации влечет наложение административного штрафа. Подробнее по адресу: город Мирный, улица Амосова, 16, или по телефону 8-411-36-479-95. 8-411-36-479-95. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете

0: Не переключайся.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунам. ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсе. Тунбирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. Он массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Субебирсел. Тосумю. Субебирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: энергия воды. Новилюйская ГЭС в Чернышевском приступили к холостым сбросам. На Светлинская ГЭС готовит к установке 430-тонный ротор 4-го гидроагрегата. Трудовые коллективы «Алрос» обсудили итоги народного актива в Айхале удачном. Теперь подробно. Мощные потоки воды шумно падают вниз. Такое зрелище сейчас открывается на Вилюйской гидроэлектростанции в Чернышевском. Энергетики приоткрыли затворы водосброса, так как уровень водохранилища поднялся почти до 240 метров. Чтобы не допустить переполнения и снять нагрузку с плотины, специалисты начали холостые сбросы. Через гидроузел проходят 1800 кубометров воды в секунду. Для весеннего половодья это обычная величина. Комментирует Евгений Бычков, начальник гидротехнического цеха каскада «Вилюйский ГЭС».
3: Мы открылись 18 мая для холостых сбросов. И эти холостые сбросы планируем осуществлять примерно до 5 июня. С 6 июня планируем продолжить сбросы, но уже в качестве навигационных попусков для обеспечения судоходства в нижнем течении реки Вилюй, которые будут продолжаться примерно до 20 июня.
2: Специалисты уверяют, риска для жителей ниже по течению Вилюя нет. Режим сбросов будут менять по ситуации. Главное – обеспечить безопасность гидросооружений и стабильное энергоснабжение региона. В продолжении темы. На Светлинской ГЭС монтируют последний 4-й гидроагрегат. Его мощность добавит электростанции почти 100 мегаватт, а годовая выработка перешагнет порог в 1 миллиард киловатт-часов. Со стороны мелкие штрихи, но именно они определят, выдержат ли стыки ток в 1000 ампер. От того, как изолируют эти соединения, зависит бесперебойная работа 4-го гидроагрегата Светлинской ГЭС. Одновременно в кратере диаметром 13 метров собирают систему торможения и проверяют обмотку статора. Поверхность должна получиться идеально ровной, ведь здесь будет вращаться ротор на скорости 88 оборотов в минуту. Продолжит Захар Харланчук, мастер подрядной организации.
4: Впереди нас ждет регулировка всех этих узлов. Думаем, в этом месяце, наверное, произведем опускание, да, монтаж ротора в статор. Так называемое спаривание будет ротора с турбинным валом.
2: Ротор собирают здесь же, на монтажной площадке гидроэлектростанции. Это самая тяжелая вращающаяся часть агрегата, вес 430 тонн. Комментирует Роман Назаров, начальник электромеханического цеха.
5: Главный блочный трансформатор предназначен для повышения напряжения выдающего генератор 13,8 кВт до 220 кВт. В данный момент выполнена установка трансформатора на штатное место, выполнен монтаж системы охлаждения.
2: После испытаний и запуска 4-го гидроагрегата годовая выработка электроэнергии на Светлинской ГЭС превысит 1 миллиард киловатт-часов. Гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, выйдет на полную проектную мощность. И еще одна новость. В поселке Горняков Айхали обсудили новую версию программы «Народный актив». Глава Мирнинского района Александр Басыров рассказал представителям трудовых коллективов, к сентябрю проект нужно подготовить. Поэтому важно уже сейчас вносить в него предложение. Об этом глава попросил и сотрудников Удачнинского горно-богатительного комбината. За 5 лет по народной программе район совместно с «Алроса» привлек в школу Удачного 16 учителей, а в больницу 10 врачей. Комментирует Александр Басыров, глава Мирнинского района.
6: За последние 5 лет мы отремонтировали здесь, в Удачнинской больнице, лечебный корпус, приобрели 2 новые автомашины.
2: Одно из главных достижений – газификация Удачного и его промышленных объектов. Теперь в планах завершить реконструкцию взлетной полосы аэропорта «Полярный» и взяться за газификацию и ремонт аэропорта. Дорогу к нему тоже приведут в порядок. Эти пункты уже включили в новую программу. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8 411 37 39 222, добавочный 7404. 8 411 37 39 222, добавочный 7404. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
11: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий Евтодий, за пультом звукорежиссера Наталья Соколова, и за картинку у нас сегодня отвечает Василий Заболоцкий. Говорим сегодня о фестивале креативных индустрий «Лисфест», который откроется в Мирном 30 мая, о том, чем привлечет своих посетителей этот фестиваль, собственно, кто будет участвовать в этом фестивале, и есть ли еще вариант вам самим заявиться там как участник, ну или просто как уже зритель. Об этом не только мы поговорим с нашими гостями, а именно директором Центра развития предпринимательских технологий, чуть не сказал, директором Центра развития предпринимательских и общественных инициатив Юлия Добровольская у нас в гостях. Юлия, рад тебя видеть. Здравствуй.
12: Здравствуй, Гриш.
11: Наталья Иванова, предприниматель, основательница этнолавки «Лапы» и участница, ну, в том числе, наверное, все-таки соорганизатор этого фестиваля. Наталья, также рад видеть в нашей студии. Здравствуй.
13: Я тоже рада. Добрый день.
11: Итак, 30 мая открывается впервые в Мирном фестиваль креативных направлений. «Лисфест». Почему такое название?
12: Тут несколько, можно сказать, смыслов в это вложено. «Лис», если первые буквы брать, «люди», «идеи», «смыслы».
11: А-а-а.
12: В чем, да, в чем тут еще такая, да, смысл? А, вообще лиса очень много у нас в Алмазном крае ассоциируется с лисой. А, первые вот спутники алмазов были найдены в Лисьей норе. Ну и также на нашем фестивале можно, как в Лисьей норе, найти что-то уникальное, индивидуальное, можно так сказать. Вот, так что вот на нашем фестивале это заложено в концепции.
11: Хорошо. Теперь, собственно, по креативным индустриям. Потому что... А что, собственно, такое креативные индустрии? Кого вы позвали, кого вы ждете на фестивале?
12: Вообще креативные индустрии – это сферы экономики, в которых сочетается интеллектуальный труд человека плюс экономика обязательно и обязательно творчество. То есть вот это сочетание дает уникальный продукт, как раз креативный продукт. И вот мы как раз на фестивале собираем таких креативных предпринимателей. Они на разных стадиях развития, может, кто-то только начинает, да, переходить от творчества к экономике. Ведь много тех, кто дома что-то там творит, да, можно так сказать, но, например, не продает. Да, то есть он готов часто выставлять это, да, участвовать в различных выставках, но к экономике не переходит. А нам важно вот этот переход зафиксировать, потому что именно тогда вот это вот все дает большой эффект, что ли, да. Вот. И как раз на кто будет у нас на фестивале? Это фотографы, видеографы, это различные по тату направлениям, например, креативщики, это наши мастера ручной работы, тот, кто печатает на 3D-принтере, да, какие-то уже заказы осуществляет, дизайнеры. Все это вот у нас сочетается. Стилисты. Мы хотим как раз собрать этих предпринимателей, вот это креативное сообщество, да, помочь им развиваться, чтобы жители, которые посетят этот фестиваль, они смогли вдохновиться. То есть это понимание приходит того, что ты тоже можешь. Почему бы нет? Да, попробуй, смотри, у них получилось. И им это тоже дает развитие. Вот хотели бы это все заложить в фестивале, это все есть.
11: Правильно ли я услышал, то здесь речь идет именно о тех товарищах, вот, как Наталья, который уже занимается предпринимательской деятельностью, то есть, по сути, вывели свое хобби или свое направление работы, творческое, креативное, именно в такую коммерческую, по сути, составляющую?
12: Да, в основном большинство из них уже на коммерческой основе оказывают различные услуги, либо производят товары. Есть те, кто на начальном этапе, вот, и мы им помогаем дальше продвигаться. Ну, в качестве самозанятого, например, он работает, да, какие-то там индивидуальные заказы делает и все.
11: Вот. Хорошо. А кто в команде сейчас организаторов фестиваля? То есть, Наталья, я так понимаю, то, что как раз ты в команде именно соорганизаторов, или у тебя задача чисто вот быть участником и представлять свое направление?
14: Я думаю, что в моем случае я являюсь как участник в первую очередь. И ну, немножко, да, соорганизатор, потому что мы делимся идеями. В любом случае, кто был на таких фестивалях, всегда понимает, о чем идет речь. Мы были с Юлией Михайловной на таких подобных фестивалях. Да. Очень хотелось бы, конечно, чтобы этот первый наш раз получился не первый комом. Да. Хотелось бы, чтобы это все-таки получилось гораздо лучше, интереснее, и люди заинтересовались. И не только сами мастера, но и вообще в целом все, кто бы хотел посмотреть внутренность такого мероприятия. Потому как мы заявляем об этом не просто. Мы понимаем, что нынешняя экономика требует таких взаимодействий, а это именно взаимодействие, где мы можем повстречать своих будущих партнеров, мы можем найти новые какие-то для себя точки оттолкновения, потому как, посмотрев на такое мероприятие, изнутри можно понять, чем оно дышит и что это такое. И 30 мая будет уникальная возможность всем узнать и посмотреть, потому как мы это еще и приурачиваем ко Дню предпринимателя 26 мая, который обычно традиционно проходит в рамках республиканского...
12: Нет,
14: да?
12: Это День российского предпринимательства, 26 мая празднуется ежегодно.
11: Отлично. Хорошо, коль уж мы заговорили об этом. Именно мероприятие, оно ближе к чему? Ближе к, скажем так, отраслевой конференции или ближе все-таки к ярмарке, куда вы зовете покупателей, чтобы будущих потенциальных, чтобы те могли познакомиться с творчеством или с продуктом той
12: да.
11: креативной индустрии?
12: Да, поняла. Смотрите, маркет все равно предусмотрен. То есть в течение времени там, с 13 до 17 будет работать мини-такой маркет, да, можно так сказать. Но в том числе, кроме мастеров ручной работы, там будут как раз креативщики, которые представят свои труды, можно сказать, да, интеллектуальный свой этот продукт креативный. К ним можно подойти, спросить, как у него это получилось, там, что, какие трудности, да, с чем он сталкивается. То есть можно напрямую с ним побеседовать как раз про его креативный продукт. То есть кроме того, что ты можешь там его услуги, например, записаться там на его услуги там дальнейшие, да, либо там купить какой-то товар у мастера, вот еще и вот это предусмотрено.
11: Ну хорошо, давайте теперь пройдемся еще раз, все-таки уже поподробнее по программе самой. Чем будете привлекать, чем будете удивлять и участников форума, и гостей форума, то есть что по программе? И у меня вот здесь есть макет этой программы, но я, насколько понимаю, все равно вот сейчас вот задолго до организации уже проведения самого фестиваля, там много чего может поменяться и так далее и тому подобное. Что уже точно утверждено, что уже точно можно анонсировать?
12: Ага. Ну, у нас предусмотрено несколько зон. Вот это самое главное, то, как отражает как раз концепцию. У нас будет лист-сцена, на которой пройдет открытие фестиваля. И дан старт конкурса. У нас будет конкурс лайков, да, нужно будет собрать сердечки. То есть ты посетил фестиваль, опубликовал у себя в соцсетях ВКонтакте, это важно, да, и дальше набираешь лайки в течение работы фестиваля. В конце, на закрытии в 17.00, мы подведем итоги и первым трем по рейтингу выдадим призы. Вот. Потом, что еще будет? Сразу после открытия у нас будет дефиле. Дефиле от местных брендов. Как раз вот у нас Наталья участвует в этом дефиле, да, как такой организатор дефиле. И Наталья про дефиле расскажет, да. И у нас есть несколько брендов. Вот есть бренд «Кич». Да, ребята, это семейная пара, которые основали этот бренд. Они хотели бы презентовать его там, как раз на фестивале во время дефиле. И также у нас запланировано...
11: То есть это новый свежий бренд? Внезапно возникший. Я о нем ничего не слышал, по крайней мере.
12: Да, ну вот как раз я думаю, что в статусах, может быть, люди уже видели, это свитшоты со сменными карманами, когда можно отстегивать вот эту картинку, да, так называемую, на базовом этом бомбере. Вот, и далее у нас еще запланирована программа преображения. Тоже классная программа, это программа партнерства. Как раз у нас магазин партнерится с визажистом и с фотографом. Они будут преображать трех жителей нашего района.
11: Ну, я так понимаю, девушек все же.
12: Это не модельные, мы уже проговорили с ними, не модельные внешности, это жители различного возраста, различной фигуры, то, чтобы, ну, как бы приблизить, да, к нашим реалиям. То есть такой был запрос основной по программе. И в конце, как раз при закрытии, они представят, что у них получилось в 17.00. Тоже так же в этой зоне. Также у нас будет работать Лисья нора. Это зона основная, как раз где будет маркет, где будет вот эта выставка, ярмарка. И будут представлены вот эти креативщики. У каждого что-то свое. То есть мастера, они будут составлять, да, какую-то основу нашу, уже привычный маркет в Мирном, кто осуществляет. Но и еще вот креативщики, да. Это тот же самый у нас есть фотограф, видеограф, креативщик из Ирлаха Джулус Еремеев. Он печатает на 3D-принтере, например, да, там собрал сферу в виде сферы, там, теплицу, да. То есть вот важно прийти, познакомиться с ними, может быть, что-то свое, да, у тебя есть уже какая-то идея, вот вдохновиться от них можно. Так, ну еще мастерские у нас, да, мастерская Лиса, где будут творческие мастер-классы, будет мастер-класс по искусственному интеллекту, будет по живописи, и будет тренинг, тоже был запрос, очень много у нас таких бьюти-мастеров-одиночек, именно как продвигаться, как расширяться, то есть часто они, да, где-то там на дому, хочется, чтобы они росли. И есть тоже у нас такой человек, кто уже активно это развивал и готов делиться. Вот, и Движ-поляна. Зона у нас Движ-поляны. Здесь у нас от хореографа мастер-класс, как красиво ходить, как танцевать на каблуках. Ну, больше для женщин, скорее,
11: очевидно,
12: да, такой запрос.
11: А я думаю, только для женщин.
12: От Анастасии Дзюба, да. И мастер-класс по игре на баяне. Вот как ни странно, вот такой тоже у нас был запрос, какой-то музыкальный инструмент. А как раз в ДШИ новый педагог пришла, активная молодая девушка. Вот она хотела бы таких людей тоже подсобрать. Вот, тренинг по публичным выступлениям у нас заявлен. Для тех людей активных, кто постоянно говорит на публику, либо кто хочет, да, вот прокачать этот навык, вот очень важно будет посетить этот мастер-класс.
11: Кто спикер?
12: Кто спикер? Петр Юркевич у нас заявлен из корпоративного университета. Вот, и VR-зона. VR-зона – это у нас такой сюрприз, как будет работать, пока наши организаторы VR-зоны готовятся. Вот, мы пока заявили как анонс его. Посмотрим.
11: Отлично. А, Наталья, если чуть поподробнее про дефиле, из чего оно будет состоять? Потому что у нас тут есть модельеры различные, которые представляют свою одежду как раз.
14: Да, дефиле у нас будет представлено из нескольких направлений вообще, потому что мы все-таки понимаем, что у нас проект такой интересный, креативных индустрий, и тут несколько тем мы задели по поводу вот как раз коллаборации, когда сочетаются там визажист, да, магазины и, соответственно, стилист. Вот три коллаба. В нашем случае мы немножко составили по-другому, и даже случайным образом стали спонсорами ребят активных, которые учатся на разных курсах нашего любимого МПТИ. Есть классная танцевальная группа Northside. Вот, мы, в общем, их оденем. Это будет их первая возможность заявить о том, что они вышли в, там, скажем, в интересный...
11: Публичное поле.
14: Да, в интересном формате вышли в очень креативной форме, а форма прям мы туда подсоединили нашего художника. Там, получается, мы, то есть как заявили себя, как этнолавка, да, художник, и плюс еще они как Northside, группа танцевальная. И они же, эти ребята активные, остаются у нас в показе дефиле. То есть дефиле, как мы представляем себе, да, модный приговор. Человек вышел, показал что-то и пошел дальше. Нет, мы решили пойти другим путем. Ребята будут его импровизации показывать в танце. То есть это более такая дерзкая уличная реформа, когда традиционное с нетрадиционным, то есть вот это все вместе получается, это будет для молодого поколения. Тут мы не делим на мужчин и женщин, чтобы вы понимали, Гриша. У нас будут все, и мальчики, и девочки. Естественно, мы также покажем и традиционную историю, связанную с этнолавкой. Да? Это холода и платья, которые в ближайшее время будут очень актуальны.
15: На эссе как раз.
14: Конечно, конечно. Ну и тем самым хотелось бы сказать о том, что именно так, наверное, мы покажем и раскроем тему другой нашей целевой аудитории, которая, в принципе, бы не боялась нас, как этнолавку. Да? Этнолавка позиционирует себе сувенирная продукция, какая-то традиционная одежда, хотя в нем у нас есть уже та самая компания, то есть ребята, которые вот сформировали свой бренд «Кич», также у нас есть уже в продаже нашей этнолавки. И мы раскрываем эту тему и, возможно, даже открываем поле для других, кто бы хотел что-то создает, но не знает, где это реализовать. У них есть, да, сайт, есть возможность привезти на дом, да, то есть доставка, но нет возможности где-то это выставить. И ребята пришли ко мне, и согласовав, мы решили, что да, мы возьмем их изделие на реализацию. Таким образом, мы как бы показываем и раскрываем эту тему. Видите, какая многосторонняя получается, не просто показ, да, и не просто демонстрация, но и сопутствующие еще и раскрываем поле для художников. А, кстати, пропустил, у нас еще и визажист, стилист, парикмахер. Насчет стилиста перегнула палочку. Парикмахер, наверное, скорее всего. Стилист-парикмахер. Она будет также в нашей команде сделать прически ребятам, которые будут выступать на открытии вот как раз Нордсайда. И, в общем, будет, мне кажется, очень интересно. То есть тут будут захвачены несколько креативных индустрий, так скажем, направлений в этой индустрии. И раскрыты темы партнерства. Взаимопартнерство, где мы можем вот это все активно просто открыть всем. То есть как ребятам заинтересованным, так и, в общем, кто хотел бы это увидеть просто со стороны, как это выглядит.
15: Итак, еще раз обозначим время и место. 30 мая весь день во Дворце культуры «Алмаз» будет проходить фестиваль креативных индустрий. Тему сегодня мы раскрывали с нашими гостями, а именно Юлией Добровольской, директором Центра развития предпринимательских и общественных инициатив, Натальей Ивановой, предпринимателем, основателем этнолавки, основательницей этнолавки «Лапы». Рад был видеть в нашей студии. Что ж, еще раз удачи вам и всей команде фестиваля. Надеюсь, что... Я, к сожалению, не смогу увидеться, но надеюсь, что у вас все будет здорово и все будет классно.
12: Спасибо, всех ждем. Будьте смелее, заявляйтесь.
14: Обязательно, потому что такое впервые проводится, такой фестиваль, первый фестиваль в Мирном, это точно.
1: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
16: Чувствую. Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушай молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС в Чернышевском приступили к холостым сбросам. На Светлинской ГЭС готовят к установке 430-тонный ротор 4-го гидроагрегата. Трудовые коллективы «Алрос» обсудили итоги народного актива в Айхале удачном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Управление ветеринарии Мирнинского района информирует об обязательной регистрации собак. Уклонение от регистрации влечет наложение административного штрафа. Подробнее по адресу: город Мирный, улица Амосова, 16, или по телефону 8-411-36-479-95. 8-411-36-479-95. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?

0: Не переключайся.
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю.

0: хочется. Если что, звони.
1: Алло, ты трубку плачешь.
2: В Мирном 19 часов.
3: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС в Чернышевском приступили к холостым сбросам. На Светлинской ГЭС готовят к установке 430-тонный ротор 4-го гидроагрегата. Трудовые коллективы «Алрос» обсудили итоги народного актива в Айхали удачном. Теперь подробно. Мощные потоки воды шумно падают вниз. Такое зрелище сейчас открывается на Вилюйской гидроэлектростанции в Чернышевском. Энергетики приоткрыли затворы водосброса, так как уровень водохранилища поднялся почти до 240 метров. Чтобы не допустить переполнения и снять нагрузку с плотины, специалисты начали холостые сбросы. Через гидроузел проходят 1800 кубометров воды в секунду. Для весеннего половодья это обычная величина. Комментирует Евгений Бычков, начальник гидротехнического цеха каскада «Вилюйский ГЭС».
5: Мы открылись 18 мая для холостых сбросов, и эти холостые сбросы планируем осуществлять примерно до 5 июня. С 6 июня планируем продолжить сбросы, но уже в качестве навигационных попусков для обеспечения судоходства в нижнем течении реки Вилюй, которые будут продолжаться примерно до 20 июня.
4: Специалисты уверяют, риска для жителей ниже по течению Вилюя нет. Режим сбросов будут менять по ситуации. Главное – обеспечить безопасность гидросооружений и стабильное энергоснабжение региона. В продолжении темы. На Светлинской ГЭС монтируют последний 4-й гидроагрегат. Его мощность добавит электростанции почти 100 мегаватт, а годовая выработка перешагнет порог в 1 000 000 000 киловатт-часов. Со стороны мелкие штрихи, но именно они определят, выдержат ли стыки ток в 1000 ампер. От того, как изолируют эти соединения, зависит бесперебойная работа 4-го гидроагрегата Светлинской ГЭС. Одновременно в кратере диаметром 13 метров собирают систему торможения и проверяют обмотку статора. Поверхность должна получиться идеально ровной, ведь здесь будет вращаться ротор на скорости 88 оборотов в минуту. Продолжит Захар Харланчук, мастер подрядной организации.
6: Впереди нас ждет регулировка всех этих узлов. Думаем, в этом месяце, наверное, произведем опускание, да, монтаж ротора в статор. Так называемое спаривание будет ротора с турбинным валом.
4: Ротор собирают здесь же, на монтажной площадке гидроэлектростанции. Это самая тяжелая вращающаяся часть агрегата, вес 430 тонн. Комментирует Роман Назаров, начальник электромеханического цеха.
7: Главный блочный трансформатор предназначен для повышения напряжения выдающего генератора 13,8 кВт до 220 кВт. В данный момент выполнена установка трансформатора на штатное место, выполнен монтаж системы охлаждения.
4: После испытаний и запуска 4-го гидроагрегата годовая выработка электроэнергии на Светлинской ГЭС превысит 1 000 000 000 киловатт-часов. Гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, выйдет на полную проектную мощность. И еще одна новость. В поселке Горняков Айхали обсудили новую версию программы «Народный актив». Глава Мирнинского района Александр Басыров рассказал представителям трудовых коллективов, к сентябрю проект нужно подготовить. Поэтому важно уже сейчас вносить в него предложения. Об этом глава попросила сотрудников Удачнинского горно-богатительного комбината. За 5 лет по народной программе район совместно с «Алроса» привлек в школу Удачного 16 учителей, а в больницу 10 врачей. Комментирует Александр Басыров, глава Мирнинского района.
8: За последние 5 лет мы отремонтировали здесь, в Удачнинской больнице, лечебный корпус, приобрели 2 новые автомашины.
4: Одно из главных достижений – газификация Удачного и его промышленных объектов. Теперь в планах завершить реконструкцию взлетной полосы аэропорта «Полярный» и взяться за газификацию и ремонт аэропорта. Дорогу к нему тоже приведут в порядок. Эти пункты уже включили в новую программу. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
9: Для слушателей старше 16 лет.
3: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и самое главное – постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. В этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Итак, в эту субботу, 23 мая, в удачном на Ледовой арене «Снежинка» пройдет турнир по хоккею «Шайбой» на Кубок города. Соревнования посвящены Году единства народов России. В 10:30 начнутся игры, а в полдень – торжественное открытие. Приходите болеть за хоккеистов, заряжаться энергией и единством. В Мирном в этот же день прощается сезоном «Ледовая арена» Дворца спорта «Кимберлит». Успейте покататься на коньках в последний раз. Захватите хорошее настроение и предварительно запишитесь в приложении «Единая карта клиента». Для любителей интеллектуального досуга – турнир по шахматам и нардам в Байкале. ДК «Северное сияние» ждет взрослых и детей 23 мая в 18 часов. Проверьте, кто здесь главный стратег. А в воскресенье 24 мая Мирный выходит на площадь Ленина. В 2 часа дня начнется городской праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Гостей ждут славянские традиции, мастер-класс, ярмарка и большой концерт с участием ансамбля «Вечерка». Будет душевно, звонко и по-весеннему тепло. Добавим события на ближайший месяц. Чернышевская ГЭС начала водосбросы, которые продлятся целый месяц. Это редкая возможность увидеть, как огромные объемы воды движутся сверху вниз. Полюбоваться мощью стихии можно с моста рядом с ГЭС в поселке Чернышевский. Зрелище завораживающее. Не пропустите. У меня на этом все. Отличных выходных.
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи, сердце не включить.

0: keep my hands to myself.
1: А ви знали? Факты о работе Алроса.
2: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники Алроса могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
1: А вы знали?
3: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: you can drag me through.
1: Станция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовая коммуникация регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсел, то суню себе кисню горбирапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Эй, колонка. Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Впрочем, не семеня, не семеня, на чем свет стоит.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

слетаю, последний свой пост пишу, стираю, пишу, стираю, последнее слово, места выбираешь, до Питера скоро.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: В Мирном 22 часа.

Ultra Meat.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Мирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Китайцы Субибир Сел Тавсунюсюбекис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. You gotta help me.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

В алмазной столице полночь.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: из них хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТОН мирный медах свидетельствует. СБС информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу. Тосуню себе кисунюга бигага пить.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

детьми. И сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит. Детство, прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа-отца.

Гном, штиль сминает шторм, но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТОН-БИРНИМЕДА свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба. И КЮСЕ-ТОН-БИРНИМЕДА свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли,

0: вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Будет закат, знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат, странно.

Странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке, твоя рука.

0: Алмазный край. Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В мирном 6 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: В Мирном открылся интерактивный музей «Алмаза». Площадь обновленного пространства – 400 квадратных метров. «Алроса» создает современные пространства, которые знакомят гостей с историей алмазной отрасли.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
1: Хорошее настроение.

0: Не переключайся.
1: Гороскоп. Овны, у вас хороший период, чтобы решить давние дела. Если вы хотите расширить или поменять сферу своей деятельности, сейчас подходящее время, чтобы это сделать. Тельцы, на этой неделе вы сможете под другим углом взглянуть на положение вещей. Пора собраться и начать активно действовать ради своего будущего. Близнецы, на этой неделе вероятны конфликты и непонимание в семье. Не перекладывайте свои проблемы на других, решайте все сами. Раки. На этой неделе мечтам и надеждам суждено осуществиться. Но не ждите помощи со стороны, ведь вы сами кузнец своего счастья. Вы испытаете ощущение собственной значимости, силы и решимости к действиям. Львы. На этой неделе энергия будет бить через край. Вы с энтузиазмом будете готовы браться за новые дела и проекты. Однако не стоит переоценивать собственные возможности. Девы. На работе возможны разногласия во мнениях и конкуренция в коллективе. Старайтесь оставаться спокойными и рассудительными. Не вступайте в перепалки. У весов этот период будет наполнен романтикой и искренними чувствами. Вполне возможно, что вы услышите признание в любви. На работе вы можете получить заманчивое предложение от руководства. Обратите на них внимание. Скорпионы. Этот период может изменить жизнь. Возможно, судьбоносное знакомство, предложение руки и сердца, новое место работы, либо смена деятельности. Стрельцы. Вы почувствуете в себе силу и вдохновение. Ваша энергия будет литься через край, что поможет добиться поставленных целей. Козероги. Рекомендуется посвятить этот период себе. Благоприятное время для занятий спортом и пеших прогулок. Не стоит начинать новые проекты. Результативными они не окажутся. Водолеи. Вам может поступить много заманчивых предложений, но не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все приятные знакомства такими покажутся только сейчас. И, наконец, рыбы. На этой неделе вы не сможете устоять перед соблазном окунуться в новые любовные отношения. Постарайтесь не забывать про свои профессиональные планы. Рассмотрите текущие дела и не торопитесь принимать решения.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Говорили никогда, слова так сбивают с толку, ходили навсегда. Оказалось, что не на

зима никак не отогрюсь. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце. И я бы поступил иначе, если мог. Вино всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит.

0: магнита к тебе.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Cash, cash, cash, cash.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В «Алроса» внедрили систему цифровой диспетчеризации подземных работ на руднике «Интернациональный». Она показывает работу техники в реальном времени и помогает быстрее управлять процессами. Также под землей развернули сеть Wi-Fi и подключили к ней более 30 единиц техники. «Алроса» делает подземную добычу более точной и технологичной.
0: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтуном ЛФС, Тонсель, ТАОН и КЮСЕ, Тун, Бирный Медах свидетельствует. СИБЕС, информационная технология, ЛАР, Тунна, массовая коммуникация, ЛАР, Надзор, Федеральная служба, и КЮСЕ, Тун, Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

писал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Алмазный край. Радио без границ.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса.
3: В Мирном создали уникальное алмазное панно из 13 тысяч карат драгоценных камней. Специалисты Алроса собрали композицию шестеренками, бриллиантами и северным сиянием из алмазов трубок Нюрбинская и Бутурбинская. Алроса показывает, как современные технологии, мастерство сотрудников и природное богатство Якутии объединяются в уникальных проектах.
2: А вы знали?
4: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

через время она спрячется за свои шрамы. Потом еще через время станет непобедимой. И что ее любимый братик забудет проститься. И что она ему напишет письмо без ответа. И что он за руку не будет держать за кулисами.

Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.